like it when you take control, even if you.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: А вот и мы, ребята, Ксюша, Сеня и Тимон, это мы, еще раз повторю.
1: Какая-то веселая компания сегодня пришла к вам, вот такая, да? Это у нас после 1 сентября какие-то вайбы остались, немножко аниматорские.
0: Яралашевские.
1: Не все же там только Газану бегать по 1 сентября, наш тоже заказывали, вот, понятно.
0: Газан
1: вот
0: бегал по 1
1: сентября. Да, я видел вчера новости, что его звали на 1 сентября с X7, X7, вот это вот все.
0: 6-7 класс, соответственно.
1: Я думаю, да, вот где-то он там все-таки выступил. Мы тоже, как видите, выступали, да, конечно же, нас все звали. На линейке, прям расхватали.
0: Спасибо, ребят, спасибо.
1: Было
0: вчера
1: круто.
0: Вообще в поте лица, как говорится.
1: Ну, потому что мы уже не в 6-м, не в 7-м классе. У нас от выступлений пот лица.
0: Причем сразу.
1: Возникает. И с этим же связана наша тема. Мы видели очень много цветов вчера. И поэтому решили, почему бы не продолжить такое приятное настроение цветочное. И вот день хризантем сегодня отмечаем. Вот так.
0: Ну и тут на ум пришла некая строчка, которую, я считаю, необходимо продолжить. А, впрочем, нету никаких проблем. Эй! Кроме... Вот кроме чего? Кроме чего, напишите vk.com/radiochill или vk.ru/radiochill, кому как удобно. Это наша группа ВКонтакте. Также у нас имеется канал ВК, который ждет 2К. И телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну вот, сегодня обозначаем какие-то проблемы и таким образом изгоняем их из своей жизни. Такая вот приметка от Радио Континенталь. Ну и заодно призываем в свою жизнь подарки. Это сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Давайте смотреть, что есть. И вот сегодня главная тема для обсуждений и для приятных впечатлений, я думаю, будет погода для очень многих. Потому что у нас здесь бабье лето. Вот внезапно осень началась, буквально второй ее день, и уже лето вернулось. Было холодновато, и выходные были такие прямо осенние по-настоящему. Уже вот эти вайбы, уже вот эта листва.
3: Кайфы.
2: Да, уже она даже где-то, если рано утром ты выходишь, была чуть-чуть где-то подмороженной, потому что где-то нолик тот самый уже ударял по области. Такое тоже было. Но вот прощаемся мы с ноликом и встречаем, наоборот, плюс 25.
3: Я сегодня скрин сделала и не поняла, это вообще что за фокусы?
2: Это уральская погода, ты же знаешь, она такая. Она и в конце сентября может выдать вполне, там, на 25-е число, вот 25. А может и вот, взять и второго такое сделать. В четверг и пятницу тоже местами обещают тепло, ну, в смысле, везде будет тепло, а местами даже до 28. Вот пока такие прогнозы у нас от синоптиков. Данные приводит региональный гидрометцентр. Осадков существенно, кстати, и сегодня, и завтра, и даже в пятничку не ожидают. Вот выходные, они уже возможны. И тоже на всякий случай предупреждают, что ночами-то, конечно, холодновато, ребят, особенно минувшей ночью. То есть возможны заморозки до ноля, где-то почва может промерзнуть, так что если вы садоводы и там про урожай думаете, нет, сейчас не июль плюс 25, а сентябрь плюс 25, и ночами разница существенная. Так что,
3: ну вот оно нам надо.
2: Если что-то надо спасать, спасайте там на грядках. Вот
4: да
2: если
4: не,
2: оно вам надо.
4: Ну 25 в сентябре норм, но это как, не знаю, 20 в августе.
2: Да, не, ну это так приятно, потому что город охлаждается за ночь.
4: Конечно.
2: И подогревается днем. В принципе, температура такая вот должна быть вполне комфортная. Жары, я думаю, в эти 25 не будет. Даже в 28 не будет сильно жарко. Ну вот проверим сегодня.
3: Верните 15.
2: Верните Ксюше ее 15, чтобы она бегала где-то с колокольчиком.
3: Ой, Сень, ну конечно,
2: вот
3: сейчас мне
2: вот
3: 6 лет, кто-то скостит.
2: Ну, конечно, да, такого не бывает, конечно, вот этого волшебства. Эх, жаль, конечно. Давайте вот более долгосрочный прогноз посмотрим и на следующую недельку тоже заглянем. Пока.
3: Да не
2: вот
3: надо, там все плохо.
4: Да что, ну, у тебя ладно, плохо, там все отлично, ты чего?
3: Там по 26 градусов.
4: На следующей неделе нет,
3: да,
4: такого? Да нету там.
3: В пятницу в следующую 25.
4: Да нет, 20.
3: Да-да.
4: Ну 20 же.
3: Нет, ну 25.
2: Да, какие 20, там 18. И это максимум.
3: Да если
2: там
3: бы.
2: Да, да, ну вот, оно так. Что
3: но
2: я могу
3: нет
2: сделать? Хорошо, Ксюш, нет. Тоже ничего.
3: Сенька бесится,
2: тоже не могу ничего с этим сделать. Видите, вот каких дал бог соведущих, с такими работаем. Как и погода, вот, ее дал нам.
4: Подожди, ты сейчас оскорбил или что, я не понял?
3: Оскорбил, конечно, ну попытался он, подумал, что это оскорбительно.
2: Я констатировал факт, что нас с погодой здесь оскорбляют и булят, понимаете? Вот. А мы пытаемся всем людям рассказать, как им одеваться и как строить свои планы. Вот,
3: смотри,
2: например,
3: последний день-то пятница.
2: В следующие выходные будет, собственно, тепло. А потом бабье лето вроде бы пока по прогнозам, по предварительным, закончится в среду. Там будет где-то 18, какие-то дождики. И вот в среду они могут зарядить. Посмотрим, как действительно будет к пятнице. Обещают, что дождики будут послабее. Будет где-то 18. Ну вот больше-то нас всего интересует, конечно же, суббота, 12 сентября. Mm-hmm. Вот мы все очень внимательно
3: градусов
2: следим за ним. Пока плюс 21. Вот я смотрел выходные, было плюс 13 и дожди.
3: Да, было так.
2: Вчера я смотрел, было плюс 25 и нет дождей. Сейчас плюс 21 и небольшие дождики. В общем, нас интересует, чтобы не было дождиков и чтобы
3: и
2: была
3: плюс 15
2: комфортная температура. Я думаю, плюс 20 нормально будет.
3: Да.
2: Да, можно будет вполне работать и очень кайфово жить в этой. Потому что это вот опять не те летние плюс 20. Ну, в общем, 15-20. Давайте этот диапазон закажем. Если Вселенная нас сейчас слушает, а мы всегда с ней на прямой связи, то вот заказ от нас такой. Бум, без дождиков и 15-20.
3: Боюсь, Вселенная слышит не только тебя, Сень, но и меня в таком случае.
4: Вы прослушали, как можно рассориться из-за погоды в прямом эфире только что.
2: С утра по радио. Можем рассориться из-за чего угодно.
4: Да! Еще погоды, может быть.
2: Ну вот прямо сейчас давай посмотрим, что там творится, потому что там не жарко вообще пока. Вот я небольшой спойлер.
3: Мне не хватило просто.
4: Погнали.
3: Давай хейтить его, пока он рассказывает.
4: Нет, я за Сеньку буду.
3: А, ну я прочь.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Погода.
2: И вот совсем не жарко. Пока всего плюс 8 в центре Челябинска, так что что-то на себя лучше накинуть. Mm-hmm. Такого какую-нибудь куртяшку. Потом, да, скорее всего, придется носить ее в руках. Mm-hmm. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы, утром туманы возможны, слабый юго-восточный ветер, да, сегодня будет, днем плюс 20-25.
3: Вот ты говоришь туманы.
1: Реклама на радио «Континенталь». Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» — это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. И традиционно мы, как и всегда, зовем Глашатова. Ну, чего-то он не скачет.
1: Сегодня я на рысе.
0: Давай.
1: Да, на мягеньких лапках.
2: Двигаюсь на рысе. Давай. Она не хочет явно. Не трогай рысь. Все, отойди от нее.
1: Она ждет.
2: Среда, среда. Я перевожу уже.
1: Давай.
0: На рысиной.
2: Да, среда, 2 сентября. Так это переводится в конце. Очень рада она 2 сентября. Как и мы, да? У всех знаков все круто же, да?
0: Я даже не знаю, у меня после рыси много вопросов имеется. Ну, надеюсь, что да.
2: Я думаю, все вопросы разрешат звезды прямо сейчас.
0: Да. Итак, поехали. Во-первых, среда, 2 сентября. То, что не сказала рысь или тот, что был на рысе.
1: Переводчик сказал.
2: Мы же все донесли.
0: Да, спасибо, конечно. Овны, ваши соперники могут допустить ошибку, но не спешите этим пользоваться. Благородство вернется двойной удачей. Итак, помогите мне, скажите, как же это сделать?
1: Мы не знаем.
2: Да, тут не спасти.
1: Может, у рыси спросим?
2: Рысь, прибегай, расскажи нам.
0: Спасибо, рысь.
1: Все, поняли?
0: Тень переведешь?
2: Так, ну... Не знаю. Нет, ты не сможешь не воспользоваться ошибками соперников. Я тебе так скажу. Рысь посмотрела и говорит, нет, тяжелый случай. Ничего не получится. Переходите к тельцам, говорит. Ребята, тут ГГ.
0: Рысь посмотрела, это хорошо.
2: Прислушивайтесь к совету человека старшего возраста. Вот тельцов такое, в его словах будет скрыта подсказка для волнующего вас вопроса.
0: Близнецы, подожди.
1: Да что, сбился порядок? Читай близнецов.
0: А почему тельцы? Нет, давай ты...
1: Ну ладно, могу я.
0: Меня шок.
1: Ты что так растерялась?
0: Нет, я просто поняла, что...
1: Все хорошо, не переживай.
0: Нет, что-то не так пошло.
1: Близнецы! Теплое сообщение снимет давнюю недосказанность. Сделайте первый шаг.
0: И вот теперь раки. Откажитесь от привычного распорядка дня. Новые маршруты подарят необходимое вдохновение.
2: Так, Левушки, получается, у меня будьте щедры. Без причины, без всякой. Обратите внимание на окружающих, и может пригодиться то, что вам не нужно совсем.
1: Девы-девы-девашечки, избегайте оценки чужой работы. Ваш перфекционизм может ранить того, кто старался изо всех сил.
0: О, к овнам это тоже относится. Весы, сконцентрируйтесь на обстановке. Добавьте окружению больше света. Он позволит настроиться на нужный лад.
2: Скорпионы. Звезды советуют помнить о настрое. Не беритесь за дело, пока не почувствуете, что готовы.
1: Стрельцы. Это стрела. Сегодня вам нужно победить лень и всего себя отдать общению с людьми. Выйдите из зоны комфорта.
0: Козерожки, помните, что отдых — это важная часть пути, а не роскошный излишек. Позвольте себе приятную передышку.
2: Ну что, я тогда за водолеев возьмусь. Вспомните о своих обещаниях. Возможно, какое-то дело требует вашего вмешательства. Возьмите все в свои руки.
1: Ну и рыбы, рыбушки, рыболовы. Вдохновение иногда скрывается в приятных мелочах. Порадуйте себя чем-то новым. Не хватает сил уже, что?
0: Да рыболовы ворвались просто.
1: Но они с утра уже немножко такие хорошенькие. Порадуйте себя чем-то новым, добавьте красок.
2: Словом, кайф.
0: В общем, вы поняли. Если вдруг не поняли, то у вас есть уникальная возможность послушать повтор гороскопа в течение всего дня здесь на 104FM. Так что ждите свой знак, первый повтор уже в 11:45. Ну и, конечно, продолжайте пользоваться самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг – плюс 23-28.

0: Лаврия.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
7: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии Велодент. Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительный консультацию Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну давайте, давайте нахризантемимся сегодня по полной программе, друзья, и продолжим строчку. А впрочем, нету никаких проблем, кроме...
1: Работы, ипотеки, кредиты, а тут еще школы вот эти вот, все, да, Анастасия. Здесь какой-то речитатив явно нужен от Иванушек такой. Потому что много, много пунктов мы еще можем сюда перечислить.
2: Да хороший, хороший вариант.
1: Еще хороший вариант, хочешь? С аббревиатурками, как мы любим.
2: Давай.
1: Нету никаких проблем, кроме АЗС и ГСМ.
0: Вот даже в рифму хорошо.
1: Да, неплохо, неплохо. Надо какой-то позитив искать. Ищем в рифмах позитив.
2: Впрочем, нету никаких проблем, кроме тех, кто верил в МММ.
1: У них не очень, да.
2: Да, они уже забыли, наверное. Отпусти и забудь.
0: Нету никаких проблем, кроме этих оторвавшихся ярлычков от пакетика чая.
1: Ой, они, кстати, неприятные, да. Бывает такое. Ну, если это самая большая проблема в вашей жизни, то мы вам даже слегка завидуем. Значит, утро нормальное такое, сдалось. Нету никаких проблем, если слезать с торта только крем. Вот так Поля считает. Ну да, там калорий же меньше, а все сладкое ты типа получил самое.
2: Да. Так, а варианты кроме бензина будут?
0: Есть.
2: Есть там.
0: А впрочем, нету никаких проблем, кроме того, что его зовут Рустем. Вот какой-то был личный случай у Полы.
1: Интересно.
2: А Томас пишет нам: а впрочем, нету никаких проблем, кроме как включить с утра по радио. А что, это проблема?
0: Наоборот, видимо, у него нет.
1: Вроде мы отлично работаем. Ну, видимо, да. Типа включил.
2: Оценил.
1: Включил, и проблем нет. Да, все. Нет, ну я послушал, вдруг мы где-то шипим, что-то. Нет, все хорошо, все отлично, все здорово.
2: Александр пишет: а впрочем, нету никаких проблем, кроме отсутствия времени, чтобы сходить в пункт выдачи и забрать материалы для подарка.
1: Так, а что за подарок вы делаете?
2: Я думаю, это что-то нам.
1: Поделочки? На День города? Давайте.
2: Может быть, не на День города, может быть, на... Александр, поясните, на куда?
1: Думаешь, люди так долго готовятся к ДРшке к нашей?
0: Ну это вообще не нам, возможно, чего вы тоже...
1: Все подарки нам, как это? В смысле? Или мы отдаем подарки, или нам дарят их. Больше же нет подарков на планете.
2: Нет, я просто, я уверена, это пишет Александр Бауэр, я в надежде.
0: А, ну да, он всегда что-нибудь прикольное придумывает.
2: Да.
0: Давайте планку повышать. Такой креативный, всегда так дорого делает.
2: Со вкусом.
1: Всегда вот дарит именно то, что нам хотелось.
0: Да.
1: Вот самое идеальное прямо
2: а
1: для нас.
2: А упаковка всегда какая креативная. Да. Какие-нибудь приятные еще моментики там.
1: То, что мы заказываем за 3 месяца до дня рождения. Вот всегда вот находит именно это. Прям.
2: Класс.
0: PlayStation.
2: Да, знаешь что, встань и иди отсюда.
0: Может сюда хотя бы сработает.
2: Нет, сюда нельзя.
0: Ну хотя бы деревянные материалы-то какие.
1: Материалы-то пришли уже. Ничего, сейчас плоечку сделаем. Обработаем напильником, и красота.
0: Так, ну и давайте еще актуальное от Елены. А впрочем, нету никаких проблем, кроме стрёмных VPN.
1: Бывает, бывает и такое. С утра, когда едешь, что-то ищешь. Но
2: бывают
1: нормально.
2: И хорошие. Сейчас по ссылке в шапке профиля. Ай, ладно, я предлагаю уходить. Сень, а что будем слушать?
1: Зейна, я планировал послушать.
2: Это Зейна?
1: Die for me.
2: О, давай, да, давай Зейна.
1: Она красивая, да.
2: Было красиво.
1: Будет красиво, давайте так, все, микрофон увожу. Полетели.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
6: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16.
7: ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.

0: Регинус. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинус на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Уже набирайте нас, друзья, для того, чтобы угадать звук, который остался еще, между прочим, с прошлого сезона.
1: Да я не могу уже, пожалуйста, кто-нибудь помогите. Давайте угадаем его вместе.
2: Давайте, ребят, звоните, предлагайте свои класснючие версии. Мы уверены, что вы их накопили как раз. А мы накопили 6 бутылей уже от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и еще, что есть у нас, конечно же, сертификаты от них. А у них имеется вода Ниагара премиум с Кавказских гор. Минеральная вода премиального качества. Насладитесь энергией вековых ледников, чистейшего воздуха, полезных минералов и нетронутой природы. Ощутите ее вкус и пользу. Ниагара.
1: 700 ровно 104. Да, все верно. Телефон эфира прежний. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Виктория.
1: Виктория, как настроение?
3: Да хорошо все пока, уточка. Погода радует.
1: Чего делаешь?
3: На работу пришла.
1: Угу.
3: Да.
0: Все, ты все узнала, что хотела?
1: Да.
0: Ну, тогда мы сейчас с Сенькой узнаем. Ну, точнее, мы-то уже знаем, что это за звук. А вот знает ли Виктория, узнаем буквально через несколько секунд. Сначала послушаем звук парочку раз, давайте.
2: Итак, интрига бешеная. Что же это, Вика, расскажи нам.
3: Не знаю, это сейчас вы по-другому уже слышу. Вы знаете, я почему-то думала, вот на гитаре, когда поворачивают барашек.
2: Mm-mm.
3: Ну, не на гитаре, на, может, там, на каком-то музыкальном инструменте.
2: Более
3: там,
2: мощном, да, таком? Ну, давай.
3: Может быть.
2: Контрабас, давай. Вот такой самый мощный.
3: Или виолончель.
2: Или виолончель, чуть менее мощный.
0: Ну, давай мы примем такую версию. Барашек поворачивают на музыкальном инструменте.
2: Ну, колок, видимо, она имеет в виду, да, я так думаю.
0: Кого-кого?
2: Колок, там колки такие.
0: А, это колок называется,
2: струны, да, крутятся. Но, видимо, барашки тоже называются.
0: Колоквиум от этого прошло?
2: Да, конечно, конечно. Собираются и крутят все. Кому не лень, гитару мою не трогайте.
1: Это неправильная версия, я уверена, да. 700 ровно 104, едем дальше. И... возможно, сейчас появится тот самый слушатель, который действительно знает, что за звук мы, а точнее они, два демоненка, загадали. Доброе утро.
2: Демонические звуки.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Доброе.
0: Так, памятка залетает в эфир. Звоним по номеру 700-104. Выключаем приемничек в ноль. Разговариваем с нами в телефон. И не молчим.
1: Не молчим.
0: Это самое главное. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Наташа.
1: Наташа, как дела, как настроение?
4: Ну, отлично, иду на работу.
1: Супер. С 9 работаешь?
4: С 8.
1: С 8 уже даже, угу.
0: Но ты по-прежнему идешь как-то, да, неспешно, судя по всему?
4: Я еду, подъезжаю.
1: Ну, все, ладно. Мы верим, все в порядке.
0: Что ты газуешь сразу, как Зиверт?
2: Верим. Итак.
1: Потому что она машина, ясно? Газует, когда нету, и когда есть там. Все.
0: Ну что, газуй со своей версией тогда.
4: Я думаю, что кресло-качалка.
2: А, кресло-качалка.
1: Нет,
2: да,
1: не надо,
2: это была версия, да.
1: Она ничего не сказала, мы еще ничего не слышали.
2: Мы не расслышали, да.
1: Мы не расслышали.
2: Давай поточнее другую версию.
4: Что-то качается. Что-то не знаю.
0: Что-то качается.
2: Ну что, давай.
1: Бычок.
4: Качель.
0: Качель.
2: Ну или давай примем Ксюшного бычка, потому что барашек уже был, давай бычка тоже примем на всякий случай. Нет, ни бычок и ни качель. Все.
1: Идет бычок, качается на ходу. Подождите, Сеня.
2: Что он делает на ходу, ты хочешь спросить?
0: Вздыхает.
1: Вздыхает. Спасибо.
2: Разобрались.
1: Доброе утро. Это не вздыхает бычок. Мы выяснили.
0: Привет,
1: как тебя зовут?
5: Виктор.
0: Виктор, чуть поближе, пожалуйста, к телефону, а то мы слышим твой поворотник.
2: Только.
0: Больше, чем тебя. Давай свою версию сразу.
5: Хорошо, громче буду говорить. Когда микрофон вставляют, стойку.
1: Да это было,
2: Виктор. Все, понятно.
0: Было.
2: Мини-джек, макси-джек, уже все джеки мы проверили, это не они.
0: Даже Джека Воробья проверили.
2: Да, это не капитан Джек Воробей.
1: Да хватит, пожалуйста, ну давайте угадывать уже, вы чего?
0: Да, что-то повторяются версии уже у нас.
1: Да, нам надо новую, свежую кровь. Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
6: Максим.
1: Максим, насколько свежа твоя кровь?
6: Самая свежая.
1: Сколько тебе?
6: А, в 28 лет.
1: А, пойдет, нормально. Итак.
0: Ксюша, любимый возраст.
1: Почему?
0: Фрэш,
6: давайте проверим интуицию моей жены.
1: Так.
6: У нее есть хорошая версия.
1: Так.
6: А, что это, когда наушник засовываешь в телефон, и он еще не подключился, и вот в наушниках есть такой звук, как раз таки похож на тот, который вы включаете.
2: Ага, как
1: Сеня, включи.
2: Ну-ка, Сеня,
1: какой-то
2: включи. Ты дым. Ну-ка.
0: Ну-ка, Сеня, включи.
1: Mm-mm, нет.
2: Но все-таки это не он.
0: Как да. же близко.
2: Версия интересная, как же версия прикольная.
0: Просто максимально.
2: Но они подбираются.
1: Да не подбираются, не обманывайте и не путайте нас. Вы сказали, что в первом эфире были похожие версии. Я обещаю, я всем слушателям обещаю, что сегодня я послушаю первый эфир. А сколько мы бутылей накопили, Сень?
2: Пока 6.
1: 6, сегодня 6.
2: Да, сегодня 6, вот, а там посмотрим, может и 10 будет, и 15.
1: Я просто посчитать хочу. 6, 5, 4...
2: 3, там дальше 3.
0: 2,
1: 1. Подождите. 3, 2, 1. То есть прошлую среду мы его взяли. 26 числа.
0: Наверное, мы сейчас как
2: думаю,
0: узнаем
2: да,
0: уже.
2: Да. Мы привыкли тебе так уже
1: да.
2: отвечать в этой игре.
1: А ну давай, слушатели, доброе утро.
0: 700-104, привет, привет.
7: Привет.
0: Как тебя зовут?
7: Тот самый Самаэль.
0: Самаэль. Давай ту самую версию свою тогда.
7: Вот эту иголочку, которую на пластинку ставишь, вот, черненький, не помню, как называется, большие платиновые. И вот этот звук, когда начинается только музыка.
0: Все, мы поняли, да.
2: Иголочка.
1: Мы не поняли ничего.
0: Да
1: нет,
0: все поняли.
2: Не, ну иголочка на пластинке.
0: На виниловом проигрывателе, да.
2: Пук-пук делает, да, такой тоже характерный, очень характерный.
1: Кстати, это не патефон.
2: Это не он.
1: Это первые были, одни из первых версий. Я сейчас захожу в телеграм-канал Савушкина, нижнее подчеркивание, лайв. Между прочим. И там, гляжу, закрепленное сообщение. Вот эти дяди меня обижают. Начинается оно так. Там два красавца стоят. Ну, правда, кстати, хорошо выглядите там. Ты с кудряшками вообще великолепно. Если вы еще не видели, залетайте, обязательно ставьте реакцию и давайте комментировать, что же это было такое. Там вот Мария пишет. Ксюша, сегодня что, звука не было или я пропустила? Мы там активно обсуждаем, что это за звук.
0: А
1: был.
0: Звук переехал на 7.50.
1: Да-да-да, если что. Звук настройки радио был, микрофон, да, попрыгунчик, табуретка, кресло, патефон, дверь автомобиля, что-то с мячиком связано. В общем, у нас все было. Азбука Морзе была. Представляете?
0: А финальная версия будет у нас сегодня?
1: Да,
2: азбука
1: конечно.
2: Морзе?
1: Нет, в смысле, так она была. Это перечислила Мария то, что уже говорили.
2: Но нам слушатели не говорили. Может, ты накидывал, конечно. Так,
1: но
2: что
1: это? Из, да, уже бывших. Давай еще раз. Еще последнего финального. Успеем?
2: Ну, давай
0: быстренько. Доброе утро.
8: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
8: Данил.
1: Данил, тебе повезло. Ты должен победить сейчас. Давай свою версию.
8: Ага, звук не слышал.
2: Я с удовольствием. Давай быстро только, чтоб все сейчас послушали. Такой вот мощнейший. Давай, Данил.
8: Ага, что-то электронное. Я думаю, что, блин, контрабас достают из чехла.
2: Ну, что-то электронное. Контрабас
1: из
2: чехла.
1: Да.
2: Мы начали с контрабаса, контрабасом и закончим.
0: Все закольцевалось.
2: Это не контрабас.
1: Нет, между прочим, Артем влетает в мой телеграм-канал и пишет, это гамак подвесной.
2: Это твоя версия?
1: Ну, ты знаешь...
0: Ты останавливаешься на ней.
1: Насколько я верю человеку, которого вижу первый раз. Итак, так, подождите, это... Сень, последний раз, пожалуйста, прошу.
0: Как же похоже на гамак.
1: Нет, не похоже. А, это... Как вы вообще угадывали наши звуки, в принципе? Это натягивают бельевую веревку.
2: Все, принято. Другая веревка, не гамачная, и это неверно.
0: К сожалению. Надо было брать гамак, я считаю.
2: Но завтра, завтра. Все, это уже завтра, так же, как 7 бутылей от ООО Национальной водной компании «Ниагара» и 7 сертификатов. И, кстати, есть у них вода «Ниагара Премиум» с Кавказских гор. Минеральная вода премиального качества. Насладитесь энергией вековых ледников, чистейшего воздуха, полезных минералов и нетронутой природы. Ощутите ее вкус и пользу.

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
1: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио стартовал.
1: И Тимон сломался. Его хватило только на один час, как оказалось. Ты перезагрузился, все нормально?
2: Сейчас. Ой, не надо было его перезагружать. А вдруг сейчас версия, как у меня с айфоном случилось?
1: Мы что-то нажали, да, и Тимон пропал.
0: Всегда можете бросить мне сюрикен в лоб и откатить до заводских настроек, если что.
1: А я тогда со всей техникой делаю. На всякий случай бросаю в нее сюрикен, чтобы откатывать.
2: Подожди, ну так Сеня же уже сделал, и что?
0: Так-то много лет прошло, уже новые знания пришли.
2: Знания!
1: По воздуху прилетела новая версия.
0: Тутанхамона там, например, вот такие.
1: Было дело,
0: вы же меня обучаете все равно.
1: Не, ну в этом-то сезоне Тимон у нас мир открывает, поэтому там много интересных знаний. Я думаю, за год накопится.
0: Скоро переходим на личности, друзья.
1: Там не только знания, там столько в нем откроется.
2: Там столько откроется, тоже хотела сказать. То есть языка, получается, снял с моего.
1: Да.
0: С говяжьего.
2: Да фу!
1: Ох, ну так он изучает мир, что поделаешь, да. Чего нахватался?
2: Давайте врываться в комменты. Что мы делаем сегодня, отмечая день хризантем? Продолжаем строчку, а впрочем, нету никаких проблем. Кроме, ну, бензин у нас тут в топах просто, даже в ВК-канале так пишут. Но есть и вот такое. А впрочем, нету никаких проблем. С 7 до 10 совсем. От слова этого дурацкого совсем. Ну, говорят так иногда, от слова совсем.
1: От слова совсем?
2: Да.
0: Слово совсем.
1: Есть такое выражение. Было. Подбешивает многих, я знаю.
2: От слова совсем?
1: Да, да. Я вот встречал людей, которые бесит это. Говорят, не говори так вообще никогда.
2: Почему?
1: Не знаю, мне тоже как-то нейтрально.
0: А мне Ксюша запрещает говорить такая история.
2: И правильно.
0: Я уже перестал, а вы начали потом говорить.
2: Я
0: тебе... Это честно вообще?
2: Ну, мы сейчас не говорили.
1: Такая история произошла. Так сложилось.
0: Они забрали у меня мою историю.
1: Да, мы не говорим так, а слово совсем. Ни разу.
2: Во-первых, Сеня употребил правильно. Произошла такая история. Все. Один раз он сказал и забыл.
1: Один раз она произошла, и все. Закрываем.
0: Никогда не думал, что ты станешь душной.
2: Я была всю жизнь душной, как так?
0: Да не была ты душной.
2: Я не была душной?
0: Ты понахваталась вот от этого.
1: У нее просто была мания, вот, небольшая такая.
2: Величие?
1: В том числе, небольшая мания величия. Это звучит чудесно, я считаю.
2: Крошечная такая.
0: Антитеза.
1: Вот, молодец, почти правильно.
2: Скоро. Видишь, а Бог сказал, вот такая история. Понимаешь, насколько ты растешь?
1: Лучше говорить, антитеза.
0: Ладно, историю будем изучать совсем скоро, друзья. Опять же, переходим на личности. Звоните по номеру 700-104, но это где-то минуток через 14. Вот так вот. Примерно там начинайте уже набирать.
1: Пока вот подарковедение у нас. Мы вручаем сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звоним 24 00. 24, заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте к новостям каким-то про героев. Сегодня я пару новостей вам расскажу про настоящих, мощных. И давайте начнем с наших местных супергероев, которые у нас, между прочим, имеются. Уроженец Аши, семикратный чемпион России по фристайлу, да? Не хочешь с ним сразиться, Тимон, во фристайле?
5: Да легко.
6: Там, боюсь, другой фристайл, он не сможет сразиться.
4: Там не тот, да, в котором мы участвуем. Там надо работать всем телом, не только
6: там
4: ртом.
6: Там не раком, а кафо.
4: И, да, и чуть-чуть головой, да, наверное, там во фристайле иногда надо подключать. Ну, не всегда. А, участник Олимпийских игр Игорь Амелин. Присоединиться к проекту «Титаны на ТНТ». Теперь у нас есть свой собственный титан, представляете, мощно. Он давно, кстати, хотел участвовать, вот так себя мощно испытать, но готовился к Олимпиаде 26-го года, тогда отказался. А теперь он врывается и поборется за 10 миллионов рублей. Поэтому и мы все ворвемся и будем болеть, получается, все за нашего уроженца Аши. Он мощный, он титанический. Если что, 16+, возрастное ограничение, но нам можно уже, все.
6: Нам можно.
4: Да.
6: Даже Тимону можно.
4: Угу. Когда выйдет, как раз Ксюша подрастет, как раз тебе будет 16 же, да? Ты там сколько себе скидывалась? Напомни сегодня.
6: Не надо вопросы задавать.
4: И вот про этого героя поговорили. Про следующую битву героев. Человек-паук против Титаника.
6: Что?
4: Вы думали, это новая часть, да, так называется.
5: Не только колобок там один.
4: Было
5: борется,
4: бы прикольно. Но... Ну, с колобком там, да. Его слегка подраздавили. Вот, эта битва закончилась там с серьезным счетом. А вот теперь Человек-паук борется с Титаником. Но Титаник — это не название нового супергероя. Это, собственно, фильм Джеймса
6: Титаник.
4: Кэмерона. Да. И по кассовым сборам Человек-паук обошел тот самый Титаник,
6: что?
4: Представляете? Да, вот так.
6: Вау. Человек-паук, да вы что, шутите?
4: Никто и не ожидал. Четвертый
6: вы
4: фильм.
6: Вы пошли смотреть на Зендаю с одинаковым лицом?
4: Да, люди ходят с любыми лицами ходить в кино и смотреть фильмы.
6: Нет, я про нее.
4: Там к Холланду тоже масса претензий. Давайте их все вспомним. На самом деле, к этим фильмам они очень уязвимы для претензий. Особенно второй и третий. Там, ну, не супер крутые.
5: Подожди, ты посмотрел нового?
4: Я посмотрел нового эти выходные, я сходил. Это хороший фильм.
5: Хороший?
4: Я так скажу, да. То есть к нему тоже можно очень много подокапываться. Прям... максимально. Я это люблю. Но если этого не делать, то, в принципе, ты вот нормально проведешь 2.5 часа. Где-то есть провисы легкие, но, в принципе, это не скучно, это довольно неплохо сделано, снято, сбито, и так и мелодраматично. Есть там от чего попереживать. Кто-то всплакнет, да, точно.
5: Прикольно.
4: Причем это вот не так всплакнут, как от третьей части, когда, типа, просто собрали всех Человеков-пауков, и ты такой: «О, это же Тоби Магуайр». Я, пожалуй, сплакну. Вот там была такая. Потому что вспомни свое детство, да, прикольно. Нет, здесь такая нормальная мелодрама. В общем, он такой универсальный. Вот он для всех, и
6: вопрос.
4: В этом его прикол.
6: Как они все стали пауками? Их всех укусил паук?
4: Там по-разному. Ну, в основном, да. Но там есть мультивселенная, типа, огромная, где куча-куча-куча разных пауков.
6: Она зачем?
4: Как будто есть у всех героев, теоретически. Но вот паук в нее максимально вписался.
6: Ну
5: там
6: понимаю.
5: Даже не вдавайся, там такое болото с этими мультивселенными.
4: Да, это... с мультивселенными действительно болото, и поэтому вот третья часть в этом смысле подбешивала, она такой была фан-сервис, то есть просто, чтобы вспомнить всех пауков, прикольно. Если ты их не смотрел, тебе как будто это не очень интересно, все, если ты не в этой теме. А здесь, ну да, надо принять вот сюжетную линию из прошлой части и понять, почему все забыли Человека-паука и что он Человек-паук. Но там, в принципе, это 3-4 раза проговаривают в фильме, поэтому ничего поднимать не надо, ничего вспоминать тоже...
5: Архивы поднимать не надо?
4: Тоже не требуется, да. Там все нормально рассказывает. Поэтому можно вполне прийти, даже если вы не особо смотрели предыдущие части. Просто помнить, что вот у них с Зендай романтическая история. Все. И у него еще друг прикольный такой был.
5: Казах.
4: Да, кстати. Но он немножко похож на казаха.
5: Но он крутой, вайбовый такой.
4: Он такой прикольный человечек, да. Вот. Ну и они там с Зендай продолжают жить своей жизнью, а он вот уже в их жизни не участвует и очень переживает из-за этого. Ему грустно.
5: Ну, я так понимаю, просто все соскучились по марвеловскому хорошему кино, потому что в последнее время же был только там что-то чудо-женщины какие-то, вот это все непонятно, непонятно, непонятно.
6: Что, прости, а это что?
4: Чудо-женщины, как же ты в прошлом, это было лет 15 назад уже.
5: Ну, что вот после «Мстителей» финал?
4: Ты говоришь, скорее всего, про «Капитана Марвел», «Чудо-женщина».
5: А, да, «Капитан Марвел»,
4: ну, вот она чуть-чуть другая, да, все-таки.
5: Одно и то же все.
4: Ну нет, это прям похуже даже, вот я бы сказал. Они прям ушли в пике, да. Там все вообще переехало в сериалы уже, там миллион сериалов. Я пытался что-то начинать их смотреть какие-то, но там вот реально сложно с сериалами, потому что там столько надо знать всего. И сейчас вот проблема марвеловского фильма, что тебе, что когда ты до него приходишь, такие, а ты посмотрел 6 сериалов вот этих вот приквелов и предыдущие все фильмы? И поди, вот, Человек-паук, в принципе, не такой. Тут для него не нужна
6: да
4: такая
6: хватит,
4: большая.
6: Да хватит, это «Титаник», Джек утонул ради вас, он вот спасал Розу.
5: А не было Человека-паука, который бы его вытащил паутиной
6: своей. Да кого он вытащил, он даже Мэри Джейн не спас в первой серии.
5: Да, сложно было.
6: Ничего сложного.
4: Тут спас.
6: А?
4: Тут спас. Зендая играет Мэри Джейн, она все еще жива, все хорошо.
6: Нет, она умерла. И вот тогда надо было заканчивать. Ну, она упала с крыши и разбилась, паук не смог. Объективно, смотрите, он что, супергерой после этого? Нет, закрыли вселенную.
5: Но это про Тоби Магуайра. Магуайра.
4: Да.
5: Того и забыли, все сейчас новый.
4: Ну и
6: так
4: уже...
6: а зачем новых плодить? Я правда не понимаю. Мне кажется, ну, вот это... есть герой, и как бы, ну, вот у него есть какая-то история. Бэтмен, он один сень хотя бы?
5: Нет.
4: 700 миллионов примерно.
6: Какой кошмар. Нет.
5: Джеймсов Бондов дофига тоже.
6: Ну, это чуть-чуть все-таки другое, ну ладно.
4: Не, ну это вот уже то же самое. А может быть, нужно было бы другое. Может быть, не все так надо делать. Но я думаю, что это каким-то образом связано с денежкой. Вот я смотрю на 2 миллиарда вот этих вот долларов самых. И, видимо, так, да. Впереди, значит, у него...
6: Лодки, Джек.
4: Вот.
6: Лодки.
4: Дальше-то... А там просто битва уже чисто Марвела с Кэмероном. Потому что там дальше «Аватар» на этом. Потому что Неджу, «Царя драконов», он уже победил китайский мультик, который тоже миллионы собрал там в прошлом году. Остался «Аватар», «Мстители. Финал» и еще один «Аватар». Вот. Поэтому чисто вот, если соберет он невероятное количество денег, то победит всех. Если нет, то нет. Посмотрим.
6: Ну, смотрите, ну «Аватар», ладно, объективно, конечно, так себе. Фильм можете побить. Но «Титаник». Просто «Титаник» вышел очень-очень давно, и, представляете, люди тогда деньги, ну, не то чтобы прям на кино постоянно тратили.
5: Да, да, да.
6: Это
5: да.
6: Сейчас в кино сходить, поэтому нет, никто ничего не побил. Все нормально.
4: Все, никто не побьет наш «Титаник».
6: Понятно.
4: Мы решили
6: понятно.
4: Так. Все.
6: Все, отплываем.
5: Скоро новые «Мстители», уже в декабре.
4: Вот посмотрим, что у них будет. Я не уверен, кстати, что они вот уложат «Человека-паука».
6: А это что такое?
4: Вообще не факт.
5: Ну, новые «Мстители».
4: Да, новые «Мстители». Про «Доктора Дума». Ну, это когда всех героев собирают вместе, они вместе дерутся.
5: В одном фильме, да.
4: Там «Человек-паук» тоже должен быть.
5: Скорее всего, будет.
6: А там какой «Человек-паук» будет? Еще один новый?
4: Тот же.
6: Почему?
4: Ну, там у них одна метавселенная. Там сейчас все одинаковые. Кроме этого самого Тони Старка, который теперь играет «Доктора Дума». Не спрашивайте.
5: Вот и думайте.
4: Придется подумать.
5: Погода.
1: Погода.
4: Плюс 10. Тем временем в центре Челябинска облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы, утром возможны туманы. Слабый юго-западный ветер будет дуть, днем сегодня плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь».
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
9: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
10: Артрит. Артроз. Грыжа. Стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Отпустите! Мне только посмотреть!
12: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
13: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости.
1: Ну что, загадали для вас очередную личность. Набирайте по номеру 700-104 нас. Появляйтесь в эфире. Получаете несколько фактов об этой личности, и после этого сможете задать вопросы, на которые мы ответим либо да, либо нет. Вот такая схемка.
2: А потом вы заберете еще что-то приятное. А это сертификат Midpoint. Любишь качественный отдых, готов к новым горизонтам? Тогда помечай в календаре. 25 сентября. Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу. Конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+. ООО «Джин».
1: Ну что ж, вы уже появляетесь в эфире, и мы от этого кайфуем. Доброе утро.
3: Доброе утро, меня зовут Любовь.
1: Любовь, как дела?
3: Все хорошо.
1: Ты у нас недавно была, или мне кажется?
3: Ой, очень давно не была.
1: А, давно не была? Круто, здорово, потрясающе. Почему давно не была тогда?
4: Сейчас отчитывай.
3: Потому что в мозгобой, но мне не хочется. Детей, внуков у меня нету, чтобы поводить их в джунгли. Поэтому что, выжидала?
2: В Midpoint,
3: правильно. А в Midpoint я бы ходила.
4: Вот, выждала момент. Ну что ж, правила, Тимош?
1: Я объяснил.
4: Объясни еще раз.
1: Ну что, Любовь, смотри, сейчас несколько фактов о той личности, которую мы для тебя загадали. Кто-то из нас перевоплотится. Смотри, Сень, хочешь ты, могу я.
2: Ну, смотри.
1: Давай тебе, ты еще
2: мне?
1: Не говорил.
2: Ну давай, я просто не вижу фактов. Вот проблема.
1: Сейчас увидишь.
2: Сейчас увижу все факты и как расскажу про них.
1: Так, ну что, Сенька перевоплощается у нас в какую-то личность и готов о ней рассказать. Точнее, уже о себе. Погнали.
2: Так. Вместе со старшим братом мы все время крутились, чтобы как-то заработать на хлеб. Разносили газеты, были помощниками врача, типографами даже. Представляете,
1: типографами?
2: До чего мы дошли. Я не обучался грамоте, потому что тупо не успевал ходить в школу. Зато в 14 лет я получил работу в театре, а братишка помогал мне учить мои роли. К вопросу о том, чего я не получил, американское гражданство. Обидно, ведь я прожил в Штатах почти 40 лет. Очень любил эту страну.
1: Обидно, действительно.
2: Несмотря
4: я, кажется, знаю.
2: На мой огромный вклад в развитие мирового кинематографа, Оскар у меня, представляете, только один. И получил я его, по иронии судьбы, как композитор.
1: Опа.
2: Вот с этим совсем я еще успевал писать музыку, представляете?
1: Вот и думаете, вот и думаете.
2: Все, больше никаких слов у меня нет. Жесть,
4: вау.
2: Конечно.
4: Любой.
2: Твоя минутка, и можешь задавать мне вопросы. Кто я?
3: Так, вопрос. Это ныне живущий гражданин?
1: Нет.
3: В 20 веке жил?
1: Да.
3: Так, его фильмы у нас в России известны?
1: Да.
2: Да, какие-то, да.
4: Да, вообще.
3: Что же интересно. Ну, наверное, мне не поддастся. Вот бы вчера Леди Гага. Это было,
2: а там было легко, да?
3: Очень легко,
2: а
3: да.
2: А я такой посложнее, я посложнее. Но ты, не знаю, видела ли мои фильмы, но ты о них слышала. Вот я точно тебе так скажу.
4: Что парадоксально?
2: Угу. Что парадоксально?
4: Подсказка, да. Любовь, подсказка.
3: А к России он имеет отношение вообще?
4: Нет.
2: Нет, не имеет.
3: Ну, тогда не знаю.
2: Эх.
3: Я сдаюсь.
1: Даже финальной версии не будет?
3: Нет.
1: Ну, хорошего денечка тебе, давай. Звони нам еще, обязательно будем тебя ждать. Мы переходим к следующему слушателю. 700-104, доброе утро.
4: Доброе.
5: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
5: Катя.
1: Катя взяла телефон, позвонила и задает свои вопросы. Погнали.
5: Я думаю, это Чарли Чаплин.
4: А ей не нужны вопросы.
1: Не нужны, да.
2: Она все смотрела и знает, зачем в фильме очень много музыки, да, может быть. Потому что он не мой. Поэтому пришлось мне писать музыку к своим фильмам, получать за это Оскар, да.
4: Это победа!
2: Красивая победа. И красиво отправляется Екатерина в Midpoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре 25 сентября. Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу. Конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке. Твое место для ярких впечатлений. 18+. ООО «Джин».
0: переходим на личности.
6: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
8: Качество и цена.
7: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Южноуральске – Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг – плюс 23-28.
6: Реклама на радио «Континенталь». Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
9: Думали, вафли – это только к чаю?
10: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от Чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
12: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
13: Пап, снег!
14: Погода портится.
13: Почему мы так медленно едем?
14: Чтоб не попасть в аварию.
13: В кино опоздаем.
14: Выберем другое.
13: Не хочу другое.
14: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
13: Пап, давай помедленнее.
15: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
16: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
17: 12+.
18: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
19: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Ну что, почитаем ваше сообщение, друзья?
1: Ну, давай почитаем.
0: Самое время.
1: Ну, самое время напомнить, что за тема эфира у нас сегодня. Мы, напомню, продолжаем строчку, а впрочем, нету никаких проблем. Кроме... И вот список всех своих проблем давайте-ка нам накидывайте. Кроме... Зябкого утра от Влады.
0: О, зябкое утро.
2: Да, холодных ночей. А дальше будет снег, пишет Андрей. Говорит, бррр, вот так. Но до снега еще далековато. Давайте так.
1: Марьям написала, а впрочем, нету никаких проблем, кроме ша.
0: Ша.
1: Ша.
2: Никаких проблем нет. Все.
1: Все лайки поставили быстренько.
2: А данные... Шавченко. Вот здесь вот. А впрочем, нету никаких проблем, кроме подросткового возраста детей. Да, и у них много проблем, и от них много проблем. Это наболевшим.
0: Нет никаких проблем, кроме вечного, что сегодня приготовить. Это реальная проблема каждый раз.
2: Кстати, у многих, да, у многих есть такая.
1: Кроме диспансеризации от Влады. Такая на серьезном.
2: Интересная, да.
1: Александр пишет, полный бак. А где-то это? А, да конечно, мы не верим. Там вон сверху подписано I is generated. Так что, ну.
0: А вы видели, по-моему...
1: Мы выкупили.
0: Если я не ошибаюсь, 2GIS сделали карты...
1: Да, уже много кто сделал карты заправок.
0: Да,
1: ты про это?
2: Да.
1: Ну, есть где Бенз тоже, не на правах рекламы, очень популярный сайт, где пишут. Но, однако же, я вам так скажу, не актуально, очень часто это бывает. Во-первых, во-вторых, мне там нравится... Примерно 50 машин ты приезжаешь, а там просто километровая очередь. Я однажды видела очередь, я вам честно говорю. Я ее сняла. Вот представьте себе участок в районе одного ТРК.
0: Так.
1: На северо-западе.

0: обычный, он не резиновый. Мне кажется, это невозможно вообще.
1: Ну, сейчас, говорят, такое льют, иногда и резиновый бензин бывает.
0: Сеня.
1: Но проблема, да, проблема, конечно. Пробочки выстраиваются невероятные. Где-то я на трассе тоже видел одну, я не досчитал, сколько там километров. Недавно ехал. Ух.
0: Ужас.
1: К слову, о разных проблемах других. От любови. Есть, кстати, у нас вот... А, это та самая любовь, которая нам звонила и не победила в личности.
0: Так.
1: Я ее узнал. А впрочем, нету никаких проблем, коль ничего не делаешь совсем. Вот такой лайфхак, если вообще ничего не делать, нет и проблем.
0: Кайф, согласна.
2: Кроме домашки.
0: Ну, нам это не близко.
1: У нас-то нет хобби домашки. Вроде.
2: Многим слушателям это близко, я вам так скажу.
0: Ну да.
1: А, все, да, сегодня же есть домашка уже.
2: Да.
1: Вчера-то вот с линейки еще не было домашки.
2: Сегодня будет Сенька.
1: А сегодня все.
2: Будешь что-то... Какой класс?
1: Ну нет, шестой.
2: Шестой класс.
1: Я уже совсем большой.
2: Интегралы есть уже у вас?
1: Нет пока. Не было.
0: В смысле шестой?
1: А сейчас узнаем.
0: Вы же в первый шли.
1: Я в шестой.
2: Ксюша поздравляла тебя с первым классом.
1: Мы дошли до шестого. Мы пошли в первый и до шестого дошли.
2: Перескочили, да.
1: Там такое, да.
0: Ужас. Ужас.
1: Вот, к слову, о разных тоже заданиях. Нету никаких проблем, даже если список дел длиннее всех поэм. Я вот так и вижу, как этот свиток разворачивается и до пола вот туда катится. Да, список дел.
0: Да, давайте пишите свои списки, какие есть у вас проблемы. Мы их сожжем.
1: Какой-то магией своей.
0: Обязательно. Дракарис.
1: Их не будет. Так мы скажем в конце эфира, а еще мы объявим того, кто заберет у нас сертификат в лето о Империи игр.

0: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
9: В ЖК «Шишкин» легко начать...
10: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
9: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
11: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
12: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
13: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
12: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот уже слушатели пишут: пуделя, давайте пуделя скорее. Вот так вот окрестили нашу игру. Ну, пусть она будет пудель, допустим.
1: Да, почему бы и нет. Да, может быть, будет этот, может, другой. Мы посмотрим. Возможно, пудель еще там появится когда-нибудь. Реванш некий произойдет.
0: Пудель-реванш.
1: Да, звучит мощно, конечно. Так же, как и наши подарки, которые окажутся у вас, если все получится и наши слова совпадут. Итак, сертификат в ресторан «Девятая планета». Новое меню уже там, в ресторане. Оно ждет вас на Комсомольском 93. Для слушателей радио «Континенталь» минус 20% на кухню и бар по промокоду «Континенталь». Все очень просто и запоминать не надо. Ищите «Девятую планету» в картах. Выбирайте удобное время, бронируйте стол. О, «Девятая планета».
2: Итак, 700-104, наш телефон прямого эфира. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Марина.
2: Марина, настроение, слышу, у тебя отличное.
3: Отличное.
2: Ну, это уже пол шага к победе.
0: Угу. Ты правила поняла, знаешь вообще в целом?
3: Слышала.
0: Ну, давайте для всех быстренько напомним. Сейчас Сеня для Марины загадает какое-то слово. Мы при этом с Ксюшей выйдем из студии, не будем его слышать. Потом Марина попытается за 15 секунд объяснить его сначала мне, а потом уже то, что я пойму, я попытаюсь объяснить Ксюше.
1: Да, Марина-то объяснит, а ты попытаешься.
0: Давай я попытаюсь, да. Если у нас троих совпадает слово, то Марина уходит с подарками. Все, я пошел, пока.
2: Ты пошел, а я что, не пошла?
0: А ты тоже погнал.
1: Забери ее с собой.
2: И
1: да.
2: Я пошла.
1: Все. Убегают они. И они действительно уходят из студии. Вот я слежу, да. Давайте, давайте, давайте. Все, разбегаемся. Вот как они медленно уходят. Не хотят. Хотят подслушать. Так, Марин, ты поняла правила?
3: Да.
1: Я тебе говорю слово. Ты за 15 секунд объясняешь его Тимону, не используя однокоренные. Договорились?
3: Договорились.
1: И не кричи в конце, когда он вдруг скажет свою версию, да или нет. Потому что в этом и вся интрига. Итак, сегодня ты объяснишь ему слово «клетка». Готова?
3: Давайте попробуем.
1: Тимон, заходи. Вот. Нет, Тимон первый. Ксюша хотела ворваться в студию. Так, ты готов?
4: Я готов.
0: Я готов.
1: Все, он готов, ты готова. Погнали, твои 15 секунд.
3: А в зоопарке есть, где животные находятся, вот это помещение, либо у дома есть собаки, где живут, находятся.
1: Стоп, останавливаем.
0: У меня несколько вариантов.
1: Вот, надо один из них выбрать. Можешь накидать сразу несколько, тут же не проблема, главное, ты выбери потом один.
0: Ну да, тоже верно.
1: Сейчас слушатели могут их, собственно, узнать твои версии.
0: Тоже верно. А мне нельзя говорить теперь животное, получается?
1: Тебе нельзя, да.
0: Ладно.
1: И зоопарк не надо говорить.
0: И зоопарк, да. Все, больше.
1: И подъезд. Ну, я не знаю, можно, нужно ли тебе это. Вот. Ну, ты же, какая твоя версия, чтобы я это знал?
0: Ну, это либо вольер, либо конура.
1: Ага, конура или вольер. Ну, выбери одну какую-то.
0: Давай я объяснять буду и то, а потом в конце выберу.
1: Ну, смотри, ладно. Чтобы разные были, точно, да? Итак, Ксюш, заходи к нам. Тимон определился со своей версией и готов тебе что-то объяснять. Сейчас будем разбираться, оно это или не оно. Итак, ты готова слушать? У тебя будет всего 15 секунд, я напомню. Так, ты готова?
2: Да.
1: Итак, 3, 2, 1. 15 секунд.
0: Звери в нем живут. Там тусят там, что-то там им корм туда приносят. Они такие: вау, как мы здесь тусим.
1: Мне нравится. Вот. Мне уже все это нравится.
2: Кажется, что ты опять какую-то дичь несешь.
1: Но я просил его несколько слов не называть.
0: Ну да, мне нельзя было называть несколько слов.
1: Попытался обойти эти границы. Так, ну что,
0: ты же поняла,
1: подсобрались?
2: Ну, подожди.
1: А причем Тимон, у него было две версии, и он так и не сказал, какую он будет тебе объяснять. Он говорит, я буду объяснять, а потом решу, какую по дороге. Я говорю, ну смотри, новые
2: способы осваивать. Это как-то связано с пуделем. Такой у меня вопрос.
1: Может быть, кстати.
2: Ну, у меня есть версия, но ты почему-то странно так начал. Звери.
0: Ну, потому что мне нельзя было говорить другие слова. Пришлось заменить на звери.
2: А, и поэтому меня это навело на другую мысль. На такую деревянистую.
1: Ну что, давайте, ваши мысли. Итак, 3, 2, 1, и это...
0: Клетка! Клетка, да?
1: Это клетка была, да.
2: Питомник.
0: Вольер у меня был.
2: Не живут там звери в вольере.
0: Как-то не живут.
2: Звери не живут в вольере.
1: Ну, живут.
2: Ну, не так ты объяснил.
0: Ну а где они живут, если не в вольере?
1: Марин, подключайся.
2: Мы хейтим Тимона вместе.
3: Ну, надо было сказать, или птицы там живут.
1: Ну, кстати, да. Если бы птиц сказал, он бы сразу, наверное, понял.
0: Я вообще не понял, что клетка.
1: У него был вольер, и кто второй у тебя был еще?
0: Конура
1: еще была.
0: Она сказала, у подъезда стоит, там, типа, у подъезда.
1: Я думал, она про лестничную клетку, честно говоря, но потом какие-то животные там появились в ней тоже.
0: Я думал, там собака какая-то живет.
2: Ай, забавно, как хорошо, никто не победил.
0: Это было близко и далеко одновременно.
2: Это очень далеко. Ну, класс, у нас все три разные версии получилось.
1: Да, не рада только Марина.
2: Марин, прости, мы позабавились, конечно, но да.
1: Но мне кажется, она тоже получила хорошее настроение, да, Марин?
3: Да.
0: Да,
2: будьте прокляты.
1: Ну вот, завтра звони нам уже, и, может быть, получишь свой сертификат, может, кто-то быстрее успеет и тоже заберет его в ресторан «Девятая планета». Они уже запустили новое меню и рады вас видеть. При бронировании стола назовите кодовое слово «Континенталь», и администратор забронирует для вас столик со спецусловиями ООО «Девятая планета».

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Мы продолжаем наш 13-й новый сезон. Мы продолжаем школьные вот эти вот какие-то моментики вспоминать сегодня. К тому же еще и хризантемы каким-то образом ворвались в наш эфир. И мы продолжаем продолжать строчку, а впрочем, нету никаких проблем, кроме...
1: Да, кроме, и смотрим на ваши проблемы, жизни без сертификата в лето. Вот такая проблема у Мариан. Очень нужен ей, да. И от нее же мне очень нравится, нету никаких проблем, кроме пуделя. И вот этой нашей новой игры.
2: Пудель — это, конечно, топ.
0: Хороший, хороший. А впрочем, нету никаких проблем, кроме в квартире завелись носки-беглецы, каждый день пропадает ровно один носок. Вот так.
1: Хитрый.
2: Ну, получается, тогда не носки-беглецы, а носок.
0: Носок-беглецок.
2: Беглецок,
1: да. А второй нет, его брат-близнец всегда сидит, спокойно ждет.
0: Ай, Светлана, такое часто в жизни бывает.
1: Эх, нету никаких проблем у Ксении. Только кризис, выгорание, дефицит бюджета. Проблем нет, говорит. Все супер. Топчик.
0: Нету никаких проблем, кроме ветрянки в 47, пишет Ирина. Ты в точечках красиво лежишь и никуда не спешишь.
1: Но там не спеши, да, действительно.
0: Там не надо.
1: Там, смотри, не выигрывай у нас чего-нибудь пока. Несколько неделек. Да лежи дома. Все, как врачи говорят.
2: Я придумала слово.
0: Ну, сейчас не
1: в целом свое.
2: Нет, в игру.
1: О, отлично. Кстати, мы будем придумывать слова. Очень интересные. Конструировать их из чего-то. Но это будет минуток через 20.
2: Ого, как долго ждать.
0: Нет, попозже даже. Ничего.
1: Даже попозже.
2: Даже
1: минуток через 30, да. Через 20 мы будем конструировать песни. Тоже такое с ними устроим. Вы не представляете себе.
2: Ну, в общем, прямо сейчас просто расскажем о подарках.
1: Так уж и быть, хорошо? Ну, потому что о таких подарках хочется рассказывать больше и больше. Сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт, и он ждет именно вас в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Что, новости хотите?
3: Давай,
4: ну, конечно, у нас Тимон познает мир. Микрорубрика.
2: Тимон познает мир. Поехали.
4: Микромозг,
2: Мискорос. Микромозг, Мискорос.
3: Подождите вы придумывать слова. Чуть позже, мы же договорились.
4: Хорошо.
2: Так, смотрите, помните, у нас частенько новостюшки были раньше, что какой-то грузовик чем-то перевернулся, все валяется на трассе, вот это все. Очередная такая история произошла, опять же, в США, потому что у нас такого не бывает.
4: Так.
2: Ну,
3: конечно.
2: Нормально.
3: Ничего хорошего не переворачивается на наших улицах лично, вот, никогда.
2: Да, в этот раз там перевернулся грузовик с сырными шариками.
3: Это же можно и поесть, и смешно подскользнуться.
2: Чарли Чаплин не даст соврать.
3: Как в «Один дома», вот это вот, мокрые бандиты.
2: Липкие здесь скорее липкие.
3: Хрустящие бандиты, давайте так.
4: Так, и что же там было?
2: Да, что рассказывать, все перевернулось, все в сырных шариках, дофига сырных шариков, да, валяются опять вот эти пробки, только не из-за бензина у них получается, а из-за сырных шариков.
3: А представляете, кто-то вот сидит в это время там и ждет доставку сырных шариков, и грузовик в это время переворачивается, он такой, я хотел не столько, нет, ребята, слишком много, я столько не потяну.
4: Да все равно приятно, чего.
2: В Британии, значит, что происходит?
4: Так, ну-ка расскажи мне, очень интересно.
2: На британцев стали нападать пьяные осы.
4: О, ужас.
2: Угу.
3: Осы би или прям...
2: Осы прям...
3: Осы прям.
2: Осы, ага, осы, понятно. Осы. А, ну, как обычно, насекомые в данное время года находят немало гниющих, забродивших фруктов.
3: Британцев. Ты что сюда забрел, британец? Это Ирландия, ты зачем сюда забрел?
2: Вот, и у них наступает состояние, схожее с опьянением. Хуже всего, что они вовсе не веселые в этот момент, а наоборот. Они агрессивные и начинают нападать, соответственно.
4: Да, они и в адеквате-то не очень. Я
2: не
4: вообще
2: очень,
4: очень,
2: да,
4: их не люблю.
2: Очень.
4: Это опасные животные, я вам так скажу. Mm-hmm. Они животные, Сень, насекомые.
3: Насекомые, да.
4: Насекомые тоже животные в некотором роде, да, Сень?
3: В некотором, да.
4: Спасибо большое.
3: Главное, вот нетрезвая Сень, это не говори в лицо. Она может это неправильно воспринять.
4: Я и трезвая не смогу ничего сказать, я же тебе говорю.
3: А там, да, они не очень воспринимают, конечно, вот то, что мы им говорим. И вот это даже соль вода не всегда помогает.
2: Бывает, особенно если они такие всегда забродившие уже.
3: Уже, да. Там наверное, надо еще какой-то продукт добавлять к соли и воде, если это все подбродило. Хмель какой-нибудь, не знаю.
2: Сунель.
3: Да, почему нет?
2: Переносимся в Сингапур. О,
3: тебе даже отбивки не нужны. Сам себе отбивка просто вообще красава. Так.
2: Там появился некий шутник, он же хулиган.
3: О, шутников мы любим, да. Так.
2: Фу Дзя Хун.
4: Фу Дзя Хун.
2: Фу Дзя Хун. Взял и позвонил в полицию 1035 раз. И все это время просто дышал в трубку.
3: Такой не очень сообразительный, но упорный шутник.
2: Упорный шутник, да, вот, максимально.
3: Пробивай свою шутку, это правильно. Если не задумал, просто пробивай.
2: А он нашел какую-то симку от подержанного телефона, купленного на рынке. Выяснил, что тариф там не очень дорогой. На карте еще и бесплатные минуты.
3: Ой, я имеются. Знаю, как ему пришла в голову эта идея. Он такой, а че я дышу просто так?
2: Буду дышать кому-то.
3: Можно же дышать кому-то в трубку. Точно, идея. Топ вообще.
2: Ну, а шутка, к сожалению, привела к тому, что вот этого самого Фу отправили на психиатрическое свидетельство.
4: Он оказался... Так что ты, Тимош, не пробуй повторять.
2: Я не хочу, да, не хочу. Он оказался вполне, кстати, нормальным человеком, хотя и с легкой интеллектуальной недостаточностью.
3: Ну, потому что не додумал шутку, потому что дышал. Если бы он шутку одну и ту же повторял 1300 раз, то нормально, да, тогда все понятно.
2: Да, теперь 23 дня придется ему посидеть в тюряшке.
4: Ша!
2: Ша!
4: Это, к слову, о повторении шуток.
3: 23 дня. За, подожди, за сколько? Давайте посчитаем.
2: За 1035 звонков.
3: Это получается, да. Ну, где-то получается 50 звонков в день. Вот так вот я вам скажу. Если хотите, вот такой тариф. Если собираетесь такой устраивать.
2: Да, ну и еще необычное ноу-хау из Китая. Там для посетителей туристического центра... Only Hanan Drama Fantasy City.
3: Крутое название.
4: Очень мощное.
2: Там действительно разыгралась некая драма и фэнтези, потому что вместо настоящего кондера там повесили картину с кондером.
4: Чего?
3: Картина... Она же не охлаждает?
2: С работающим кондиционером.
3: А там прям видно на картине, что он работающий, да?
2: Да, там прям идет поток.
3: Мне кажется, в какой-то момент надо поменять картину на сломавшийся кондиционер. Кондиционер сломался, видите, не дует.
2: Да, что ж такое.
3: Нам нужен художник-ремонтник.
2: Да, виртуальная прохлада вызвала много шуточек и множество негодований, соответственно, среди посетителей.
3: Это логично, да. Мы, наверное, ближе к негодованию были бы в этой части. Ну, блин, жара — это ужас.
4: Фу.
2: Не перехватывайте идею, наши ребята, следующим летом, если где-то хотите это сделать. Лучше нормальный кондерчик повесить,
3: да,
2: работающий.
3: Вообще выкиньте из головы эту новость, чтобы никто не запомнил. Ну, они, наверное, за год и забудут.
2: Надеюсь.
4: Мы за минуту.
2: Ну что, это был...
3: Я забыл.
2: Это был Тимон, и я продолжаю познавать мир. Уже завтра встретимся с новыми новостями.
4: Из мира Тимона.
2: Из мира Тимона.
4: Непознанного.
2: Ну, а сейчас я познаю еще и погоду на сегодня. Все благодаря Сеньке.
4: Познавай.
1: Погода.
3: А там, Тимон, плюс 10 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня, местами небольшие дожди и грозы. Дожди — это когда водичка капает с неба такая. Утром, возможно, туман — это когда очень плохо видно все впереди. Слабый юго-западный ветер такой... Днем плюс 20-25. Это тепло.

0: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бета». Так, застройщик 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация. Питание, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что ж, 700-104, набирайте нас скорее для того, чтобы отгадать очередной трек. А вот с помощью чего мы его загадаем, зависит от вас и нашей интеллектуально-музыкальной машины.
1: Угу. В чем мы точно уверены, это если все получится, вы отправитесь с музыкалки в музыкалку.
2: Вау. Правильно. Я просто дополню, что это искусственно-интеллектуальная музыкальная
0: искусственно-интеллектуальная
2: машина.
0: Искусственно-интеллектуальная, да.
2: И вы просили, мы внедрили.
1: Все, все по вашим просьбам. Как и музыкалка, семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие. Это пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой, потому что музыка не только про талант, но и про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
2: Итак, 700 ровно 104. Я напомню, что у нас сертификат, между прочим, на выбор, на любое занятие. Вот где вы захотите себя раскрыть, в чем, в том и раскроете. Вот так.
0: Это круто.
2: Но нам бы все-таки лучше петь, чтобы потом мы всей Челябинской областью как собрались вместе, как исполнили что-нибудь мощное. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня Анна.
2: Анна, как настроение?
3: Ну, нормально, солнышко уже улыбается, уже потеплее, уже хорошо.
2: Кому улыбается?
3: А всем, всем вокруг улыбается. Вам не улыбается солнышко, что ли?
0: Ну, сейчас не сильно, потому что у нас в студии темно.
2: Жалюзи просто закрыты, чтобы было как можно темней.
3: А, ну все понятно. Ну, значит, выйдите, и вам улыбнется тоже.
2: Мы пока не совершаем эту ошибку. Мы здесь сидим. Так, у нас есть задание для тебя. Нужно спеть какую-то любимую песню. Ну, просто вот прям вот так вот, строчку.
0: Пару строчек, да.
3: Любую.
0: Нет!
1: Ой-ой-ой!
0: Вот она так сильно позитивная была, какая же классная.
2: Вот мы знали, что в чем-то подвох. Не нужно быть настолько позитивными, да? Но нет, это мы шутим на самом деле. Нужно, спасибо за то, что дарите нам такое классное настроение. Надеюсь, сейчас Анна вернется.
1: Не знаю, как солнышко, Анна нам улыбалась мощно, да.
2: Да.
1: Было приятно.
2: Доброе утро, Аня.
4: Доброе утро.
2: Не Аня.
0: Не Аня.
2: Подозрение имею, что не Аня. Как тебя зовут?
4: Сергей.
2: Сергей. Отлично.
0: Ну что, Сергей, для того, чтобы ты, не дай бог, не сорвался, давай сразу переходить к делу. Какая-то строчка или две из твоей любимой песни, сейчас ты нам это все дело споешь, а искусственный интеллект решит, какую механику тебе, собственно говоря, предоставить.
2: Угу.
4: Крошка моя, я по тебе скучаю.
2: Я тебя письма не,
4: письма не получаю.
2: Ты далеко. И даже не скучай.
0: Тихо, крошка, ну что завелась? Сергей поет.
2: А, это прям Сергей.
4: Я вернусь, и ты все узнаешь.
2: Все хорошо.
1: Итак, Иришка не знает, для кого будет определять. Сейчас посмотрим.
5: Невнятная.
1: Да, что-то невнятное будет у нас.
0: Так, смотрите, мы возьмем припев из современной популярной песни и попробуем его промычать. Вот так вот.
4: Ага.
0: И тебе нужно будет догадаться, собственно говоря, что же это за песня.
2: Я думаю, Сергей, получится с первого раза. Готов?
4: Конечно.
2: Ну, особенно, если слушаешь радио «Континенталь». Ну что, кто начнет?
0: Давай ты.
2: Я?
0: Давай ты.
2: Боюсь даже как-то.
0: А чем?
2: Почему всегда, когда кринжевать, так мне?
1: Ну, я прибрал, да, чтобы мелодия не мешала.
0: Давай, погнали.
2: Прикинь, я песню забыла, Сей. Так, поехали.
1: Намучали на тебя мощно все вместе в конце, да? Ну что, какая-то...
4: И, возможно, это Зиверт.
1: А какая песня?
0: Песня какая, да.
4: Каждому по факту там нужен человек.
0: Нужен человек.
1: Похоже, кстати. А мы сейчас поняли, что они похожи, эти песни. Вот как надо определять, какие песни похожи.
0: Ну нет, Сергей, это не Зиверт. Не Зиверт сегодня была, но близко.
2: Ну чуть-чуть похоже, согласна. Следующий слушатель врывается в эфир, ему уже легче. Конечно, доброе утро.
1: А вот опрометчиво было считать, что ему легче, пока все боятся. А пока такие, что вообще это было?
0: Аня тоже не возвращается, да, к нам?
1: Ну, пока нет, не знаю.
0: Эх,
2: Ань,
1: она, может,
2: вернись.
1: Не угадала.
0: Вдвойне обидно вообще. 700-104.
2: Вдвойне обидно.
0: Давайте там, кто понял наши мычалки, врывайтесь. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
6: Екатерина.
0: Екатерина. Ну что, как тебе наши невнятыши?
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Екатерина, ты где была-то? Куда выходила?
1: Только что предлагал, да, Сергей эту версию. И это не она, мы решили.
6: Ясненько. Спасибо.
0: Спасибо тебе.
2: Нет, другого варианта не будет, Екатерина.
1: Может, другая песня какая-нибудь?
6: Нет, мотив не это. Я почему-то подумала именно это.
2: Жаль, очень жаль. Ну ладно, давай звони завтра, возможно, будет другой мотив или вообще другая механика. Кто там сейчас узнает?
1: Да, сейчас, может, не угадают, и, может, мы тоже оставим.
0: Может,
1: кто нас
0: быть,
1: разберет? По-разному можем делать.
2: А, кстати, мы даже не договаривались, как делать будем. Так, 700 ровно 104, доброе утро.
0: Привет.
7: Здравствуйте, Ольга.
2: Ольга, здравствуйте, Ольга. Как дела, как настроение?
7: Прекрасно, отлично, замечательно.
2: Как тебе трек, что мы загадали?
7: Супер, у меня дети его обожают.
2: О, это она угадала. Раз дети обожают, то это...
7: А это Беовульф, Феникс.
0: Вот там с Фениксом чуть-чуть надо подрихтовать.
1: Но мы мычали в стиле Беовульф. Да, так это было такое.
7: Ну, песня, которую я знаю, сам нет.
2: Ну, надо напеть тогда. Вот тут пение все решает в нашей музыкалке. Давай.
7: Там концовый. Я знаю, сам знаю, сам знаю, сам.
0: Она все перемешала вообще.
2: Это другая.
0: Две песни,
2: так, две песни перемешала.
1: Я Беовульф тоже любит, да. Так делать все перемешивать. Ну, у тебя в голове перемешались.
2: Ну ты уже.
1: Ты прям поешь ее.
0: Но она Беовульф угадала.
2: Ну, Беовульф угадал, ну песню.
1: Ну не Феникс, вот давай так. Не про Феникса, про кого еще? Про кого еще пела Беовульф?
7: Ну, у нее есть Валькирия.
1: Есть Валькирия. Ну, и с ней ты и побеждаешь с этой Валькирией.
0: Все, больше ничего не говори, все, побеждаешь.
1: На всякий случай, то сорвется. Итак, с удовольствием отправляем музыкалку. Будем как-то вместе тренироваться и вместе петь. Правильно, семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, что раньше не решались. Это не просто занятие, пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Приходи в музыкалку на Спортивную 15. Звони 8-9 922-752-0252 и Потокмакова Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Южноуральске – Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг – плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть кто дома?
3: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
4: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпиона.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
6: 12+. Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: правда научим. Вот я научилась, я слово придумала сама, представляете?
1: Молодчинка. Ух ты. Самое слово вам нужно будет разгадать сегодня, друзья. Оно, напоминаем, вымышленное, но состоит из двух реальных слов. Причем второе начинается на те же самые буквы, на которые заканчивается первое.
0: Все легко вообще.
2: Если разберетесь, то да, мы уже разобрались. Вот. Итак, игру представляет Джунгли Сити. Кстати, именно туда вас отправим тоже с удовольствием. Там быстро разберетесь. Целых 2600 квадратных метров веселья буквально для всей семьи. Более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. Все в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
0: Итак, 700 ровно 104. Ждем самых веселых слушателей в этой игре, потому что там прям надо просто по фану мозг выключить. Все как мы любим, чтобы вы не думали ни о чем. Вы подумаете в других местах. С нами думать не надо. С утра по радио. С нами не надо думать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Наталья.
0: Наталья, как настроение?
3: Отлично, но играть боюсь.
0: А это не страшно, на самом деле. Это даже приятно поговаривают некоторые.
2: Наталья, ты же не планируешь думать в ближайшее время?
3: Нет.
2: Все, положи мысли и подкати к нам, чтобы мы их видели.
1: Но чуть-чуть придется все-таки подумать. У нас есть два задания на первое и на второе слово. Ты поняла принцип?
3: Да.
1: Ох, ну значит смотри. Сегодня мы соединяем одно из самых крупных на Земле животных и хлебобулочное изделие.
2: Что-то огромное, что-то вкусненькое.
1: Сегодня уже посложнее Пикачу чело.
2: Не называй так Наталью. Только между нами же.
1: Сеня. Извиняйся.
2: Он мне говорил.
0: Итак, Наталья.
3: Так. Вариантов нету.
2: Ну давай. Ну давай, какое огромное животное.
1: Рассуждай, да.
3: Мамонт, слон, кит.
2: Так, ну все большие, да.
0: Ну что-то все не туда пока.
1: Пока не туда.
3: Да, не туда, да.
1: Пока не туда.

0: вообще все испортили. Взяли, повели по ложному следу. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
1: Анастасия.
0: Анастасия, как настроение?
1: Нормально, на работе.
2: Угу. А на работе самое время посоединять животное с хлебобулочными изделиями.
3: Что еще там делать, конечно.
2: Есть какие-то у тебя варианты?
1: Баранка, может, нет?
2: Баранка, и баран, и баранка. Ну вот видишь, это прям,
0: прям совсем
3: другой принцип немножко, да. Надо, чтобы слово было несуществующее, бредовое, новое.
2: Да, к сожалению.
0: Ну давай подумаем, какие еще животные-то есть.
2: Крупные. Не подумаю.
0: Не захотела. А это потому, что я вначале сказала, с нами не надо думать. Обманула, получается.
2: Но мне нравится, все равно вариант это накидывается.
0: Хороший, хороший. Так, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Павел.
0: Павел, как настроение?
4: Отличное.
0: А угадал уже, что за слово мы придумали?
4: Ну, не совсем угадал. То есть, вот животное, оно млекопитающее?
3: Угу, вот так вот, да, у нас теперь?
2: А что за оно млекопитающее?
3: Ну, кстати, я не знаю. Вроде, мне кажется, да.
2: Да,
3: млекопитающее.
4: А может быть, это какой-нибудь китохлеб?
3: Ну, ты же видишь, что не совпадает.
2: Ну, буквы-то не совпадают. Китохлеб.
3: Китохлеб? Нет, не подходит нам.
0: Если уйдем из моря, но недалеко от воды.
3: Да нет, далеко вообще можем уйти.
4: Слоу-круассан.
3: Слона-круассан. Ну, какой-то такой круассан,
2: да. А я подумал, кстати, если кита соединить с одним кормом для кошек, получается китикет так и получается.
3: Киткет.
0: Нет, давайте не будем это соединять. Финального слушателя принимаем в эфире 700 ровно 104. Ну, получилось у меня?
2: Хорошо, хорошо.
0: Спасибо.
2: Начали разгоняться наши ребята. Доброе утро.
0: Доброе.
5: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
5: Марс.
0: Марс?
5: Станислав.
3: Стас, нормально. Стас,
2: Марс или батончик? Кто-то сегодня шоколад.
3: Какой батончик ты сегодня, да? И какое у тебя слово? Давай, предлагай.
5: Черепахин какой-нибудь.
2: Крупное животное, черепаха?
3: Ну, а хлебобулочные изделия, это какое?
5: Черехлеб.
3: Это новая машина, на самом деле. Там они такое выпускают иногда.
0: Мы сейчас скажем принцип. Вот у нас был Пикачучело. То есть Пикачу заканчивается на Чу. А новое слово начинается на Чучело.
3: Я могу прямо на этом примере. Черепохлебка. Вот мы бы приняли. Такое может быть, да, если бы она, конечно, была крупной. Но не совсем так.
0: А вот так не подходит. Ну давайте еще одного. Может быть, кто-то догадался, что это за огромное такое животное.
2: Ну, кстати, черепахлебка не подходит, Сень.
3: Почему?
2: Там паха.
3: Но паха должна
2: паха,
3: быть, да.
2: Пахалёбка.
3: Пахалёбка. Давайте.
0: Доброе утро.
6: Здравствуйте, еще раз, Наталья.
0: Так. Наталья.
6: Я подумала.
0: Так.
3: А мы говорили, не надо.
6: Это или Рафаэлька, или носорогалик.
0: Рафаэлька?
2: А что за животное? Рафа... Рафа что?
6: Жираф.
2: А, жирафаэлька?
6: А, не так.
3: Жираф?
6: Значит, носорогалик выбираем.
3: Жирафаэлька? Ну смотри, слушай, ну это серьезный выбор.
2: Между жирафаэлькой.
0: Жирафаэль.
3: Ты сама выбрала носорогалик. Мы тебя к этому, конечно, никак не...
2: Блин, жирафаэлька прикольная.
0: Жирафаэлла получается.
2: Жирафаэлла. Носорогалик тоже хороший, он сегодня правильный абсолютно. Носорогалик!
3: Вот это камбэк, смотри.
0: Вообще, а вы слышали, как на уверенном она позвонила? Так, это Наталья, я подумала. Сейчас я вас тут... Опа! И носорогалик. Да, действительно. Действительно, носорог и рогалик, просто такое хлебобулочное изделие.
3: Вот она нас, опа, и отправится в джунгли-сити. И игру представляет именно они, там можно забыть о скуке. Джунгли-сити, детский развлекательный парк, ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 активностей, море радости для всей семьи. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Деловые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации с

0: специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про-возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не отерта.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: подвести вообще итоги всего нашего эфира.
1: Это подвести было... всех еще.
0: Подвести
1: нам
0: всех.
1: Подходит.
0: Это оставьте мне. Не переживайте, да. Все будет.
2: Не переключайтесь. Мы обязательно кого-нибудь да подведем. Но на самом деле, в чем-то мы подведем всех, кто писал очень много сообщений, потому что только один у нас заберет свои подарки. А кто же это будет? Пока интрига.
0: Пока бешеная интрига.
2: Давайте я быстро расскажу, что он получит. Сертификат в лето. Вот что ему достанется. ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: Ты можешь свою палатку в другом месте расправлять?
2: Вы не представляете, как Тимон собирается уходить из эфира. Он переезжает в палатку просто.
0: Я Барт Симпсон.
2: Да. Не без этого. Бывает.
1: Я думала, ты Бард.
0: Я Барт Симпсон, все правильно.
1: Еще одно слово придумала. Не буду говорить.
0: На завтра оставим?
1: Да, оставим.
0: Ну, давай,
2: давай.
0: Давайте.
2: Почему нет?
1: Так, победитель, точно. Я так впечатлена нашей игрой. Кстати, мы что хотим напомнить, что в нашем ВК-канале, перспективном, подающем надежды и, поверьте мне, уже совсем скоро набравшим 5000к.
2: Он стрельнет.
1: Нет, 5к точно. Просто. 5000к это, конечно, да, мощное.
0: 5000к.
1: 5000к.
2: Нам немножко осталось до 5к, там совсем чуть-чуть.
1: Да чуть-чуть, конечно, 10 дней.
2: Ну,
1: ты же понимаешь, что уже 12 сентября на этом канале будет очень много К. Но сейчас вы заходите туда, листаете. Подождите. Раз, два. Считаю я плохо, все помню.
0: Еще и странную каким-то... Что это?
1: Это такое, не знаю, от Сеньки досталось. А, и вот. Ну, так разве в древности не говорили?
2: Нет, не говорили.
1: Ну я прям уж не так сказала.
2: Мы нормально в древности говорили. Не знаю, как вам.
1: 4 поста вверх у меня. Мощно открыли новый сезон с утра по радио. Делитесь впечатлениями в комментах. Мы ждем, что вам понравилось, что не понравилось. Раз, два, не предлагай.
2: Пишите, да. Раза, понравилось такое-то. Два за, такое. Да.
1: Ну не так я сказала.
0: Разобраза.
2: Да.
1: Ужас.
2: Ваза, возможно, нужна, Ксюша.
0: Так,
2: опять
0: короче, же. Давайте скажем, кто победил сегодня, а там уже и пригласим
1: Александр.
0: Всех на День города.
2: Александр победил в ТГ-канале, да, потому что прикольные генерации, прикольные вариантики, между прочим, все в тему.
0: Подожди, подожди, для всех любителей группы «Комиссар» я объявлю. Победил Александр Адреналин.
1: А я для тех, кто посовременней.
0: Давай.
1: Победил Александр Адреналин.
0: Да.
2: Посовременней, 2006, серьезно?
1: Но у вас какой, 85-й?
2: Или 3-й?
0: У нас, может, и 83-й, но какой классный.
1: У меня тоже классный.
2: Нет,
1: в смысле,
2: хороший,
1: бьет
2: хороший.
1: По глазам.
2: Тотал, да, тотал хороший.
0: Ну, видишь, тебе пришлось объяснять, а нам даже не пришлось, все поняли.
1: Правильно, потому что никто не понял. Я вот не поняла, что вы сделали. Все, мне понравилась пронарисованная охладительная система.
2: Всем понравилось. Мне понравилось, потому что я их продаю.
1: Сень, ты покупаешь, глупенький. Продает, да. Вон парень стоит справа
2: так он,
1: от тебя.
2: Так он тоже нарисованный. А, я совсем глупый. Все, я... Не, ну я, может, картину и решил купить. Кто меня знает.
0: В общем, для того, чтобы понять, о чем мы говорим, заходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь на него и чекайте вот эти яичные картинки, где Сеня почему-то все сегодня продает, деньги получает.
2: Ну, я, видишь, отдает. Продал что-то, потом пошел купил что-то, потом продал. Там мощная коммерция у меня прям...
0: Все, поздравляем Сашу и всех зовем 12 сентября в Арт-сквер на День города вместе с Радио Континенталь, ведущими утреннего шоу с утра по радио и Кириллом Лириком.
1: Ей! А, кстати, мы его будем слушать, Сень?
2: Сейчас хочешь?
1: Ну, мы можем.
2: Мы можем вообще без проблем.
1: Да, давай.
2: Мы можем что хотим слушать.
1: Аутентичная.
2: Аутентично?
1: Хочу
2: а мы же вчера его. Слушали
0: вчера
2: аутентично.
0: Же
2: да,
1: как
2: давай
1: это?
2: «Oh My Love» или «Почему» или «Обними».
1: Ну, аутентичная.
2: Мы вчера слушали аутентичную.
1: Правда,
2: можно одно и то же.
0: В конце шоу она вчера была.
2: Конечно,
1: да.
2: Также мы вот такие.
1: Обними.
2: Сюрприз.
1: Обними меня.
0: Давайте обнимем.
1: И включи
2: аутентичную.
1: Обними и аутентичную. Ну все, Тимон будет слушать трек.
0: Сеня.
2: И Ксюша.
1: И, конечно, вся Челябинская область еще раз аутентичную, да? Ну они что-то заготовили.
0: Давайте пообнимаемся.
2: Давайте все вместе пообнимаемся. Еще и с Кириллом Лириком. Погнали.
1: Ну ладно.
3: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
4: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: А вот сейчас прям представьте ту самую атмосферу. Мы стоим, у нас тысячи фонариков, и мы все вместе обнимаемся на дне города. Уже 12 сентября в арт-сквере. Встречаемся в 17:00. Ребятки, будет круто. Учите слова треков лирика.
1: Слушай лучше.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южный Урал пришло потепление, и многодетные семьи из Челябинска смогут ездить на такси со скидкой. На Южный Урал возвращается летнее тепло. Сегодня будет плюс 25, а в четверг и пятницу местами до 28 градусов. Такие данные приводит региональный гидрометцентр. Существенных осадков не обещают. Однако вместе с тем, ночью возможно похолодание, и термометры по области покажут чуть выше 0. Что касается дальнейших прогнозов, по данным сервиса Яндекс, погода в дневные часы будет жарко и в первые осенние выходные. 5 и 6 сентября в Челябинской области обещают 24-28 градусов выше 0. При этом местами возможны небольшие дожди. С 1 сентября многодетные семьи Челябинска смогут экономить на поездках по городу. Яндекс.Такси запускает пилотный проект, в рамках которого родители с тремя и более детьми получат 30% скидку по тарифам детский и эконом до конца года. Об этом сообщает Министерство социальных отношений региона. Для получения льготы нужно обратиться с заявлением в областной центр социальной защиты «Семья». Проект уже реализуют в Уфе. Вместе с Челябинском его запускают в Нижнем Новгороде и Краснодаре. Все подробности можно узнать на сайте Минсоца. И последнее. В этом году на Челябинский литературный форум «Рыжий фест» и Южноуральскую книжную ярмарку приедут 67 издательств. Среди них будут не только крупнейшие российские компании, но и локальные печатные дома, издающие книги на языках народов России. Об этом сообщает информагентство «Первое областное». Тема мероприятия на этот раз – литературный код регионов. Издательства из разных городов дополнят картину книжного рынка. Фестиваль продлится 3 дня – с 17 по 19 сентября, а книжная ярмарка будет работать еще и 20 числа. Основной площадкой «Рыжего феста» станет ТРК «Таганай». Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Садке, Миассе и Челябинске плюс 20.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. На концерте Эда Ширана пострадали люди. Лариса Долина купила новую квартиру, а у Павла Прилучного пополнение в семье. Работники концерта британского певца Эда Ширана пострадали во время несчастного случая. Инцидент произошел перед выступлением Ширана в Детройте. Во время перерыва сотрудников грузоподъемник вышел из строя и сбил несколько человек. Пять из них получили травмы, а один был госпитализирован. Представители стадиона, на котором проходил концерт, пообещали разобраться в ситуации и провести расследование. Лариса Долина перебралась в роскошный ЖК в Гагаринском районе Москвы. Цены на квартиры в этом престижном доме стали

0: 40-летняя дочь певицы Ангелина. Журналисты считают, что недвижимость оформили на родственницу, чтобы гарантированно уберечь имущество от возможных новых афер. Звездная семья Павла Прилучного и Зипюр Брутян стала еще больше. Накануне возлюбленные опубликовали в своих соцсетях очень милый и трогательный ролик. Актеры официально объявили о пополнении в доме. Павел и Зипюр завели маленького щенка породы мини-мальтипу. Маленький сын Микаэль пришел в настоящий восторг от пушистого друга. Поклонники пары не скрывают своих эмоций. В комментариях под видео они активно предлагают имена для щенка. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
1: 12+.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 23-28.
2: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: Приглашаем на тест-драйв электрического «Чанган Q05». Всего 1 750 тысяч. Тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
6: Возьми телефон, дед.
7: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
8: Возьми телефон, детка.
9: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ООСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физической

0: техническими особенностями.
1: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске упал лифт с людьми внутри. И в трех школах города открылись таможенные классы. В металлургическом районе Челябинска упал лифт. Внутри в тот момент находились люди, сообщили в прокуратуре региона. Ведомство проводит проверку по факту инцидента. Все произошло накануне в доме номер 7 по улице Прокатная. Сообщается, что мужчина и женщина, находившиеся в лифте, получили травмы ног. Теперь специалисты проверят, как в доме соблюдалось жилищное законодательство, а также дадут оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, отвечающих за исправность лифтов. В трех школах Челябинска открылись таможенные классы. В этом учебном году они появились в образовательных центрах номер 6, 86 и 152. На протяжении двух лет старшеклассники будут углубленно изучать обществознание, историю, информатику, иностранные языки, а также основы внешнеэкономической деятельности и финансовой грамотности. Кроме того, для них запланированы экскурсии на таможенные объекты, встреча с ветеранами ведомства, вовлечение в повседневную жизнь челябинской таможни. Это позволит ребятам погрузиться в специфику профессии еще до поступления в ВУЗ и осознанно выбрать свой карьерный путь, добавили в ведомстве. И последнее. Челябинцы рассказали, какой размер пенсии считают достойным. Результатами свежего опроса поделился сервис по поиску вакансий. Большинство горожан сошлись, что для небогатой, но достойной жизни на пенсии человеку требуется получать хотя бы 55 тысяч рублей в месяц. Специалисты отметили, что пенсионные ожидания постоянно растут. Минувшей весной южноуральцы называли сумму чуть более 54 тысяч рублей, а год назад согласны были на 49 тысяч в месяц. При этом мужчины называют более крупные суммы, чем женщины, а ожидания людей с высшим образованием больше, чем у обладателей среднего профессионального. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 23-28.

0: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваши соперники могут допустить ошибку. Не спешите этим воспользоваться. Благородство вернется двойной удачей. Тельцы, прислушайтесь к совету человека старшего возраста. В его словах будет скрыта подсказка для волнующего вас вопроса. Близнецы, теплое сообщение снимет давнюю недосказанность. Сделайте первый шаг. Раки, откажитесь от привычного распорядка дня. Новые маршруты подарят вдохновение. Львы, будьте щедры без причины. Обратите внимание на окружающих. Им может пригодиться то, что не нужно вам. Девы, избегайте давать оценки чужой работе. Ваш перфекционизм может ранить того, кто старался изо всех сил. Весы, сконцентрируйтесь на обстановке. Добавьте окружению больше света. Он позволит настроиться на нужный лад. Скорпионы, звезды советуют помнить о настрое. Не беритесь за дело, пока не почувствуете, что готовы. Стрельцы. Сегодня вам нужно победить лень и всего себя отдать общению с людьми. Выйдите из зоны комфорта. Козероги. Помните, что отдых – это важная часть пути, а не роскошный излишек. Водолеи. Вспомните о своих обещаниях. Возможно, какое-то дело требует вашего вмешательства. Берите все в свои руки. Рыбы. Вдохновение иногда скрывается в приятных мелочах. Порадуйте себя чем-то новым. Добавьте красок.
1: Реклама на радио «Континенталь». Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинец отсудил компенсацию за отравление шаурмой. И движение по областной трассе полностью перекроют из-за ремонта. Челябинский областной суд взыскал с владельца кафе 50 тысяч рублей в пользу мужчины, который отравился шаурмой. Инцидент произошел в мае 2025 года, пишет информагентство «Уральский меридиан». После обеда в кафе у челябинца резко поднялась температура, начались сильные боли и рвота. На скорой его доставили в больницу, где диагностировали сальмонеллез. Лечение и восстановление заняло больше месяца. Однако владелец кафе отказался выплачивать ему компенсацию. Пришлось идти в суд. Причем районная инстанция встала на сторону предпринимателя. Но прокурор обжаловал решение и в итоге добился компенсации в областном суде. Владелец кафе выплатит пострадавшему 50 тысяч и еще 25 тысяч штрафа за отказ решить дело мирно. Водителей, планирующих поездки по федеральной трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Республикой Казахстан, предупредили о временных ограничениях. Через неделю, 10 сентября, на участке дороги будут проводиться работы по переустройству линии электропередач, сообщили в Росавтодоре. Движение транспорта полностью остановят в районе 54-го километра, недалеко от поселка Борисовка под Еманжелинском. Ограничения будут действовать с 13 до 15 часов. Полностью перекрывать дорогу будут 3 раза на 20 минут, а между этапами работ пропускать скопившиеся на трассе машины. И последнее. В Увельском муниципальном округе открылся детский культурно-просветительский центр «Магия глины». Творческое пространство заработало 1 сентября на базе Дома культуры «Родник» в поселке Синий Бор. Это первый из 6 детских центров, которые планируют открыть в регионе в этом году по нацпроекту «Семья». Для занятий отремонтировали кабинеты для ручной лепки и гончарного дела. Закупили гончарные круги, глиномялки, печь для обжига, акустику и компьютерную технику. Первая группа рассчитана на 30 детей. В дальнейшем число участников планируют увеличить. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
7: 12+. В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
8: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
9: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+. В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
9: Возьми телефон, детка.
10: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
11: Возьми телефон, детка.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
5: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16.00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12.00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске упал лифт с людьми внутри. И в трех школах города открылись таможенные классы. В металлургическом районе Челябинска упал лифт. Внутри в тот момент находились люди, сообщили в прокуратуре региона. Ведомство проводит проверку по факту инцидента. Все произошло накануне в доме номер 7 по улице Прокатная. Сообщается, что мужчина и женщина, находившиеся в лифте, получили травмы ног. Теперь специалисты проверят, как в доме соблюдалось жилищное законодательство, а также дадут оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, отвечающих за исправность лифтов. В трех школах Челябинска открылись таможенные классы. В этом учебном году они появились в образовательных центрах номер 6, 86 и 152. На протяжении 2 лет старшеклассники будут углубленно изучать обществознание, историю, информатику, иностранные языки, а также основы внешнеэкономической деятельности и финансовой грамотности. Кроме того, для них запланированы экскурсии на таможенные объекты, встреча с ветеранами ведомства, вовлечение в повседневную жизнь челябинской таможни. Это позволит ребятам погрузиться в специфику профессии еще до поступления в ВУЗ и осознанно выбрать свой карьерный путь, добавили в ведомстве. И последнее. Челябинцы рассказали, какой размер пенсии считают достойным. Результатами свежего опроса поделился сервис по поиску вакансий. Большинство горожан сошлись, что для небогатой, но достойной жизни на пенсии человеку требуется получать хотя бы 55 тысяч рублей в месяц. Специалисты отметили, что пенсионные ожидания постоянно растут. Минувшей весной южноуральцы называли сумму чуть более 54 тысяч рублей, а год назад согласны были на 49 тысяч в месяц. При этом мужчины называют более крупные суммы, чем женщины, а ожидания людей с высшим образованием больше, чем у обладателей среднего профессионального. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект», новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: в Регинус. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинус на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома «Ижес» реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В Иргаяшском районе из-за нехватки топлива остановили работу двух автобусов, и жителям региона потребуется новый документ для поездок в Казахстан. В Иргаяшском округе из-за топливного кризиса остановили работу двух муниципальных автобусов. Жители 22 деревень остались без возможности добраться до райцентра, пишет издание «Аргументы и факты». Под отмену попали маршруты 207 и 499. В отделе дорожного хозяйства и транспорта муниципалитета пояснили, что автобусы нечем заправлять. АЗС в окружном центре уже неделю стоит пустой. Администрация округа направила данные в региональный штаб по топливу. Ранее в СМИ сообщалось, что со второй половины августа очереди на заправках в регионе стали длиннее. Власти заявляли, что поставки топлива на Южный Урал не сокращались. Ситуацию связывали с возвращением жителей из отпусков и подготовкой к учебному году. Южноуральцам понадобится новый документ для въезда в Казахстан. В миграционное законодательство страны внесли поправки, по которым гражданам государств, которые ездили ранее без виз, включая россиян, потребуется получать специальное электронное разрешение. Пока онлайн-платформа для его оформления работает в пилотном режиме, с 1 ноября новое правило начнет действовать для всех пассажиров международных авиарейсов. Затем документ потребуется и для тех, кто едет на автомобиле и на поезде. Электронное разрешение действует 180 дней и дает право на многократное пересечение границы Казахстана, пишет РИА Новости. В златоустовской ватерпольной «Динамо» «Уралочке» впервые будет играть спортсменка из Греции. Контракт подписала Эфросиния Катсимпри, сообщает пресс-служба команды. Девушка успешно выступала за клубы из родной страны, а также из Франции и Венгрии. В копилке ватерполистки различные чемпионские титулы. В тренерском штабе «Динамо» «Уралочки» уверены, что приход опытного легионера усилит игру и добавит конкуренции в составе. Информагентство «Первое областное» напоминает, что Эфросиния не первый легионер в истории златоустовской команды. В прошлом сезоне за нее выступали две спортсменки из Таиланда. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. На концерте Эда Ширана пострадали люди. Лариса Долина купила новую квартиру, а у Павла Прилучного пополнение в семье. Работники концерта британского певца Эда Ширана пострадали во время несчастного случая. Инцидент произошел перед выступлением Ширана в Детройте. Во время перерыва сотрудников грузоподъемник вышел из строя и сбил несколько человек. 5 из них получили травмы, а 1 был госпитализирован. Представители стадиона, на котором проходил концерт, пообещали разобраться в ситуации и провести расследование. Лариса Долина перебралась в роскошный ЖК в Гагаринском районе Москвы. Цены на квартиры в этом престижном доме

0: 17-летняя дочь певицы Ангелина. Журналисты считают, что недвижимость оформили на родственницу, чтобы гарантированно уберечь имущество от возможных новых афер. Звездная семья Павла Прилучного и Зипюр Брутян стала еще больше. Накануне возлюбленные опубликовали в своих соцсетях очень милый и трогательный ролик. Актеры официально объявили о пополнении в доме. Павел и Зипюр завели маленького щенка породы мини-мальтипу. Маленький сын Микаэль пришел в настоящий восторг от пушистого друга. Поклонники пары не скрывают своих эмоций. В комментариях под видео они активно предлагают имена для щенка. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни. Кухня «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
4: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
10: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
5: Возьми телефон, детка.
0: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
5: Возьми телефон, детка.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: задолженность предприятия ЖКХ за электроэнергию превысила 2,5 миллиарда рублей, и на востребованной трассе на Южном Урале перекроют движение транспорта. В преддверии нового отопительного сезона на Южном Урале отмечена сложная ситуация с долгами за электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ. Общая задолженность превышает 2,5 миллиарда рублей, сообщает компания «Уралэнергосбыт». Более половины от суммы приходится на муниципальные предприятия, собственниками которых являются органы местного самоуправления. Поставщик отмечает, что вынужден вводить ограничения электроснабжения котельных, которые сейчас не задействованы в системе горячего водоснабжения. В целом же накопленная задолженность может затруднить подготовку к зиме отдельных коммунальных объектов и получение паспортов готовности к отопительному сезону. На участке федеральной трассы А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, 10 сентября трижды перекроют движение для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба филиала Уральского управления «Автодора». На 54-м километре в районе поселка Борисовка Имджелинского округа планируют переустанавливать линии электропередачи. Из-за этого с 13 до 15 часов будут закрывать движение трижды на 20 минут. Работы ведутся в рамках капремонта трассы А-310. В дорожном ведомстве добавили, что узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно круглосуточно по телефону в Челябинске 263-52-56. Челябинский физико-математический лицей номер 31 занял первое место в России в рейтинге по конкурентоспособности выпускников, сообщает пресс-служба правительства региона. В целом же по количеству учебных заведений, вошедших в топ-300 по данному критерию, Челябинская область находится на 6-й строчке, это на одну выше, чем в 2025-м. В частности, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат на 77-м месте, 97-й лицей на 81-м. В списке есть и другие учебные заведения столицы региона – Магнитогорска, Озерска и Снежинска. Отмечается, что согласно новому рейтингу, школы Южного Урала усиливают позиции и все более успешно конкурируют с московскими. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
1: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь». Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваши соперники могут допустить ошибку. Не спешите этим воспользоваться. Благородство вернется двойной удачей. Тельцы. Прислушайтесь к совету человека старшего возраста. В его словах будет скрыта подсказка для волнующего вас вопроса. Близнецы. Теплое сообщение снимет давнюю недосказанность. Сделайте первый шаг. Раки. Откажитесь от привычного распорядка дня. Новые маршруты подарят вдохновение. Львы. Будьте щедры без причины. Обратите внимание на окружающих. Им может пригодиться то, что не нужно вам. Девы. Избегайте давать оценки чужой работе. Ваш перфекционизм может ранить того, кто старался изо всех сил. Весы. Сконцентрируйтесь на обстановке. Добавьте окружению больше света. Он позволит настроиться на нужный лад. Скорпионы. Звезды советуют помнить о настрое. Не беритесь за дело, пока не почувствуете, что готовы. Стрельцы. Сегодня вам нужно победить лень и всего себя отдать общению с людьми. Выйдите из зоны комфорта. Козероги. Помните, что отдых – это важная часть пути, а не роскошный излишек. Водолеи. Вспомните о своих обещаниях. Возможно, какое-то дело требует вашего вмешательства. Берите все в свои руки. Рыбы. Вдохновение иногда скрывается в приятных мелочах.

0: Генеральный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Когда в покое я был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: В Челябинске 16 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске прокуратура проверяет информацию о падении лифта в Челябинске. В общественном транспорте города поймали более 400 безбилетников. Прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ о падении лифта в Челябинске. Выяснением всех обстоятельств занимается надзорное ведомство металлургического района Южноуральской столицы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В СМИ писали, что инцидент случился в доме номер 7 по улице Прокатной, когда в кабине находились люди. Они поехали с 10 этажа, лифт падал с 6 по 3, затем резко замедлился, жители получили травмы ног. Прокуратура проверяет исполнение жилищного законодательства, дает оценку работе управляющей компании и лиц, ответственных за состояние лифта. За август в челябинских автобусах поймали 406 безбилетников, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на организатора перевозок. За последний месяц лета провели 35 проверок. Из 400 зайцев больше половины нарушителей были несовершеннолетними. Горожанам напомнили, что административная ответственность за безбилетный проезд наступает с 16 лет. За первую попытку проехать в транспорте бесплатно грозит штраф 2500 рублей, а при повторном нарушении сумма увеличивается до 5000. Рейды по проверке билетов в Южноуральской столице будут продолжаться. Челябинец Артем Манапов успешно прошел сложный отбор и включен в состав профессиональной команды «Феникс Рейсинг», представляющей Россию на международной арене дрон рейсинга. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Отборочные соревнования собрали участников из Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей и Красноярского края. По итогам выбрали только двух победителей, одним из которых и стал наш пилот. Отмечается, что это не только личный успех спортсмена, а значимое событие для всего региона. Сборная Южного Урала уже зарекомендовала себя как одна из сильнейших в округе. На недавнем чемпионате и первенстве УРФО по гонкам дронов наши ребята взяли 27 наград. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
8: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
9: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
11: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
12: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь». Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в саду камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
3: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: Возьми телефон, дед.
6: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
7: Возьми телефон, детка.
8: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миасс пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16.00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12.00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-3.

0: Грузчикам и действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.
3: Ты думал все понарошку,

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске 17-й троллейбус начал курсировать автономно без контактной сети. И в столице региона на этой неделе развернется ряд мероприятий в честь грядущего юбилея города. Отдаленная часть Ленинского района Челябинска получила дополнительный маршрут благодаря продлению линии троллейбуса номер 17, сообщил мэр Алексей Ложкин. Теперь можно доехать от северо-запада практически до границы с Копейском. Это самый протяженный маршрут города, почти в 46,5 километров. На линии работают 24 троллейбуса «Синара», что вдвое больше, чем на предыдущей трассе маршрута, отметил глава города. Новые машины могут курсировать автономно через участки без контактной сети. Это касается, например, путепровода в Ленинском район по улице Дзержинского. В пиковое время интервал движения 17-го троллейбуса составляет 10 минут. Более 550 тысяч южноуральцев установили самозапрет на кредиты. Такие данные приводит агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Всего же с момента запуска сервиса с марта прошлого года жители региона подали около 700 тысяч заявлений, затем часть граждан отозвала ограничения. В целом по стране самозапрет действует почти у 22 миллионов россиян. Подать заявление можно через портал госуслуг. Инструмент был введен в качестве защиты граждан от мошенничества. Предоставляется возможность установить как полный запрет, так и частичный. Последнее может касаться, например, только дистанционного оформления займов. На этой неделе в субботу в южноуральской столице пройдет целый ряд мероприятий в честь грядущего юбилея города, сообщает мэрия. В горсаду имени Пушкина в час дня начнется исторический фестиваль «Челябинск сквозь века». В парке Гагарина в это же время стартует иммерсивный театральный марафон. Также различные программы 5 сентября развернутся в детском парке имени Терешковой, в саду Победы, в парке «Металлург» и в экопарке. Возрастное ограничение мероприятий 0+. В администрации напоминают, что в полной афише торжеств в честь 290-летия Челябинска множество других акций и мероприятий. Основные пройдут с 11 по 13 сентября. Полную афишу можно найти в соцсетях мэрии. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. На концерте Эда Ширана пострадали люди. Лариса Долина купила новую квартиру, а у Павла Прилучного пополнение в семье. Работники концерта британского певца Эда Ширана пострадали во время несчастного случая. Инцидент произошел перед выступлением Ширана в Детройте. Во время перерыва сотрудников грузоподъемник вышел из строя и сбил несколько человек. 5 из них получили травмы, а 1 был госпитализирован. Представители стадиона, на котором проходил концерт, пообещали разобраться в ситуации и провести расследование. Лариса Долина перебралась в роскошный ЖК в Гагаринском районе Москвы. Цены на квартиры в этом престижном доме

0: 17-летняя дочь певицы Ангелина. Журналисты считают, что недвижимость оформили на родственницу, чтобы гарантированно уберечь имущество от возможных новых афер. Звездная семья Павла Прилучного и Зипюр Брутян стала еще больше. Накануне возлюбленные опубликовали в своих соцсетях очень милый и трогательный ролик. Актеры официально объявили о пополнении в доме. Павел и Зипюр завели маленького щенка породы мини-мальтипу. Маленький сын Микаэль пришел в настоящий восторг от пушистого друга. Поклонники пары не скрывают своих эмоций. В комментариях под видео они активно предлагают имена для щенка. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Говорят, у ЖК за Ручейным самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 22 градусов тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
5: Thank you.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваши соперники могут допустить ошибку. Не спешите этим воспользоваться. Благородство вернется двойной удачей. Тельцы. Прислушайтесь к совету человека старшего возраста. В его словах будет скрыта подсказка для волнующего вас вопроса. Близнецы. Теплое сообщение снимет давнюю недосказанность. Сделайте первый шаг. Раки. Откажитесь от привычного распорядка дня. Новые маршруты подарят вдохновение. Львы. Будьте щедры без причины. Обратите внимание на окружающих. Им может пригодиться то, что не нужно вам. Девы. Избегайте давать оценки чужой работе. Ваш перфекционизм может ранить того, кто старался изо всех сил. Весы. Сконцентрируйтесь на обстановке. Добавьте окружению больше света. Он позволит настроиться на нужный лад. Скорпионы. Звезды советуют помнить о настрое. Не беритесь за дело, пока не почувствуете, что готовы. Стрельцы. Сегодня вам нужно победить лень и всего себя отдать общению с людьми. Выйдите из зоны комфорта. Козероги. Помните, что отдых – это важная часть пути, а не роскошный излишек. Водолеи. Вспомните о своих обещаниях. Возможно, какое-то дело требует вашего вмешательства. Берите все в свои руки. Рыбы. Вдохновение иногда скрывается в приятных мелочах. Порадуйте себя чем-то новым. Добавьте красок.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть кто дома?
3: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
4: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Артрит. Артроз. Грыжа. Стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
13: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
14: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: проспал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне, чебаркульская птица.
1: Нужна Лада? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Иргаяшском районе из-за нехватки топлива остановили работу двух автобусов, и жителям региона потребуется новый документ для поездок в Казахстан. В Иргаяшском округе из-за топливного кризиса остановили работу двух муниципальных автобусов. Жители 22 деревень остались без возможности добраться до райцентра, пишет издание «Аргументы и факты». Под отмену попали маршруты 207 и 499. В отделе дорожного хозяйства и транспорта муниципалитета пояснили, что автобусы нечем заправлять. АЗС в окружном центре уже неделю стоит пустой. Администрация округа направила данные в региональный штаб по топливу. Ранее в СМИ сообщалось, что со второй половины августа очереди на заправках в регионе стали длиннее. Власти заявляли, что поставки топлива на Южный Урал не сокращались. Ситуацию связывали с возвращением жителей из отпусков и подготовкой к учебному году. Южноуральцам понадобится новый документ для въезда в Казахстан. В миграционное законодательство страны внесли поправки, по которым гражданам государств, которые ездили ранее без виз, включая россиян, потребуется получать специальное электронное разрешение. Пока онлайн-платформа для его оформления работает в пилотном режиме, с 1 ноября новое правило начнет действовать для всех пассажиров международных авиарейсов. Затем документ потребуется и для тех, кто едет на автомобиле и на поезде. Электронное разрешение действует 180 дней и дает право на многократное пересечение границы Казахстана, пишет РИА Новости. В златоустовской ватерпольной «Динамо» Уралочке впервые будет играть спортсменка из Греции. Контракт подписала Эфросиния Катсимпри, сообщает пресс-служба команды. Девушка успешно выступала за клубы из родной страны, а также из Франции и Венгрии. В копилке ватерполистки различные чемпионские титулы. В тренерском штабе «Динамо» Уралочки уверены, что приход опытного легионера усилит игру и добавит конкуренции в составе. Информагентство «Первое областное» напоминает, что Эфросиния не первый легионер в истории златоустовской команды. В прошлом сезоне за нее выступали две спортсменки из Таиланда. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 23-28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.
10: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 23-28.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах возможно гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
9: Возьми телефон, дед.
8: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
9: Возьми телефон, детка.
10: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артисты сам.

0: в ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта Челябинвестбанк. Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш Челябинвестбанк.
0: 12+.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Nexline. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Nexline. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Nexline 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: задолженность предприятия ЖКХ за электроэнергию превысила 2,5 миллиарда рублей, и на востребованной трассе на Южном Урале перекроют движение транспорта. В преддверии нового отопительного сезона на Южном Урале отмечена сложная ситуация с долгами за электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ. Общая задолженность превышает 2,5 миллиарда рублей, сообщает компания «Уралэнергосбыт». Более половины от суммы приходится на муниципальные предприятия, собственниками которых являются органы местного самоуправления. Поставщик отмечает, что вынужден вводить ограничения электроснабжения котельных, которые сейчас не задействованы в системе горячего водоснабжения. В целом же накопленная задолженность может затруднить подготовку к зиме отдельных коммунальных объектов и получение паспортов готовности к отопительному сезону. На участке федеральной трассы А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, 10 сентября трижды перекроют движение для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба филиала Уральского управления «Автодора». На 54-м километре в районе поселка Борисовка Имджелинского округа планируют переустанавливать линии электропередачи. Из-за этого с 13 до 15 часов будут закрывать движение трижды на 20 минут. Работы ведутся в рамках капремонта трассы А-310. В дорожном ведомстве добавили, что узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно круглосуточно по телефону в Челябинске 263-52-56. Челябинский физико-математический лицей номер 31 занял первое место в России в рейтинге по конкурентоспособности выпускников, сообщает пресс-служба правительства региона. В целом же по количеству учебных заведений, вошедших в топ-300 по данному критерию, Челябинская область находится на 6-й строчке, это на одну выше, чем в 2025-м. В частности, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат на 77-м месте, 97-й лицей на 81-м. В списке есть и другие учебные заведения столицы региона – Магнитогорска, Озерска и Снежинска. Отмечается, что согласно новому рейтингу, школы Южного Урала усиливают позиции и все более успешно конкурируют с московскими. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 23-28.

0: Новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
5: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
14: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
8: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

0: «Час дорог».
1: Приветствуем всех водителей и пешеходов. В эфире программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодняшняя тема – безопасность детей на дорогах в связи с начавшимся новым учебным годом. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции по Челябинской области Ирина Аркадьева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Миновало 1 сентября, по всему региону прошли торжественные мероприятия. На дорогах стало гораздо больше детей в качестве пешеходов, так и в качестве пассажиров. Расскажите, пожалуйста, как в целом по области прошел День знаний с точки зрения дорожной безопасности, как работали сотрудники госавтоинспекции, чтобы в этот день на дорогах было спокойно и дети оставались в безопасности.
2: Прежде всего, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех родителей и учеников с наступившим Днем знаний, то также и педагогов, и пожелать всем успехов в новом учебном году. Ну а для того, чтобы 1 сентября День знаний прошел хорошо, без происшествий, сотрудники полиции обеспечивали безопасность юных пешеходов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций. А госавтоинспекторы следили, чтобы все водители выполняли правила дорожного движения, соблюдали, да, переводили, помогали маленьким ребятам переходить проезжую часть на пешеходном переходе, чтобы не возникло никаких проблем. Также руководители территориальных подразделений госавтоинспекции, руководители управления госавтоинспекции принимали участие в торжественных мероприятиях, прям сам День знаний, то есть поздравляли родителей, педагогов, детей и напоминали всем о том, что беззаботная пора летняя закончилась, нужно немного собраться и вспомнить правила дорожного движения для того, чтобы все было хорошо и без проблем. Ну и кроме того, сейчас начался учебный год, и наши сотрудники сразу же начали активную работу в образовательных организациях. Это и профилактические беседы с учащимися, и профилактические беседы с родителями на родительских собраниях, ну и, конечно же, организация каких-то агитационных мероприятий для того, чтобы все участники дорожного движения вспомнили необходимые жизненно важные правила.
1: Родителям, особенно тех ребят, которые впервые переступили школьный порог, всегда полезны конкретные советы. Что вы можете порекомендовать сейчас, когда дети уже погрузились в учебу, чтобы маршрут в школу и обратно оставался по-настоящему безопасным? Есть ли какие-то особые рекомендации именно для первоклассников?
2: Ну и для первоклассников, и для остальных, для родителей у нас, в принципе, одни и те же рекомендации. Первое, для того, чтобы быть спокойным за своего ребенка, конечно же, нужно обучить его правилам дорожного движения и выбрать необходимый маршрут от дома до школы и обратно. Этот маршрут нужно изучить вместе с вашим ребенком. Да, ну, несмотря даже на то, что, может быть, он не первоклассник, а уже в средней школе находится, все равно. Для того, чтобы быть убежденным в том, что ребенок добрался, нужно с ним пройти этот маршрут. Обращая особое внимание на детали маршрута, да, то есть проговаривая ребенку, где можно переходить проезжую часть, в какую сторону надо при этом смотреть, переходя проезжую часть, что нужно всегда убеждаться в безопасности вашего перехода, как двигаться, если нет тротуара, или на вашем пути возникает парковка транспортных средств. Что нужно в этом случае делать? А вдруг дорожные работы где-то по дороге в школу? Это тоже особый нюанс, да? То есть там работает крупная техника дорожная, которая тоже может представлять опасность для ребенка. Но главное, это, конечно же, быть примером для своего ребенка. Показать ему правильный пример и потом протестировать, да, как ребенок воспринял вас, посмотреть, может ли он выполнять все то, что вы сказали, пускай он вас возьмет за руку и отведет в свою школу. Вот. Ну и кроме того, обязательно оснастить одежду ребенка световозвращающими элементами. Обращаю еще внимание, если ребенок ходит у вас в школу с друзьями, либо старшими братьями, сестрами, нужно напомнить о том, что дорога – это не место для игр. И переходя проезжую часть, нельзя отвлекаться на что-либо, то есть убрать все гаджеты, это телефоны, наушники, снять капюшон и спокойным шагом переходить проезжую часть. Все внимание должно быть на дорогу. Ну, а если вы отправляете вашего ребенка в школу с бабушкой или дедушкой, здесь тоже есть особая рекомендация. К сожалению, взрослые пожилые люди склонны к таким нарушениям, как сокращение дороги путем перехода в неположенном месте, либо на запрещающий сигнал светофора. Поэтому строго-настрого накажите вашим бабушкам и дедушкам, что такого делать нельзя. Ну и если часть пути ребенка занимает дорога на общественном транспорте. Здесь тоже нужно дать рекомендации. Во-первых, чтобы ребенок при посадке в троллейбус, автобус, трамвай всегда заходил через первую дверь переднюю. А во-вторых, обязательно держаться за поручень. И когда ребенок находится на остановке, он должен стоять не на краю, рядом с проезжей частью, а хотя бы отойти на пару метров. Ну и всегда контролировать ребенка. Достаточно того, чтобы он вам позвонил, когда только доберется до места назначения.
1: Дорогие друзья, говорим о безопасности на дорогах в связи с начавшимся новым учебным годом. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Еще много интересного. Через пару минут вернемся.
0: «Голос дорог». Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 23-28.

0: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
2: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в саду камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: дорог».
1: Дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о безопасности дорожного движения в связи с начавшимся учебным годом. И с нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции по Челябинской области Ирина Аркадьева. В связи с началом учебного года одна из важных тем – это перевозка юных пассажиров. В каких случаях водителя могут оштрафовать за отсутствие детского кресла или его неправильное использование? И как сотрудники госавтоинспекции выявляют такие нарушения на дорогах?
2: Ну, хотелось бы напомнить, да, что правилами дорожного движения предусмотрено, что ребенок до 7 лет должен перевозиться в транспортном средстве в специальном детском удерживающем устройстве. Если ребенок от 7 до 11 лет, то здесь это может быть либо специальное детское удерживающее устройство, либо могут использоваться ремни безопасности. То есть все зависит от того, какой рост и вес у ребенка, да, то есть дети все разные. Так прямо и прописано в правилах дорожного движения, что специальное детское удерживающее устройство в соответствии с весом и ростом подбирается ребенку. Если кресла, автокресла нет, да, либо бустера специального, и не пристегнут ребенок, то, конечно же, в отношении водителя будет вынесен административный штраф. Штраф в размере 5000 рублей. И сотрудники проводят постоянно рейды и также выявляют эти нарушения в ходе обычного надзора за дорожным движением. Да. Но не главное штраф, а главное это то, что вообще 35% дорожно-транспортных происшествий с участием детей – это ДТП с детьми и пассажирами. То есть это дети, которых перевозят их родители. Хотелось бы заострить внимание родителей, что при перевозке детей они должны быть вдвойне внимательнее и не совершать грубых нарушений правил дорожного движения. Это имеется в виду выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, когда за руль садятся в состоянии алкогольного опьянения, либо вообще не имея права управления транспортным средством. Это все может привести к трагедии, поэтому берегите ваших детей.
1: Одно из самых немаловажных – это профилактика. Проводит ли госавтоинспекция какие-то сезонные акции осенью для усиления контроля безопасности юных участников дорожного движения?
2: На самом деле у нас будет очень много акций в начале учебного года. То есть сейчас идет акция «Внимание, дети!». Это когда мы всем напоминаем о правилах дорожного движения в рамках того, что начался учебный год. Впереди нас ждут осенние каникулы, когда дети пойдут на осенние каникулы, и там тоже, опять же, нужно будет им напомнить про правила дорожного движения. Будет акция «Грамотный пешеход». Здесь мы будем заострять внимание именно на световозвращающих элементах и на правилах пересечения проезжей части. Ну и вообще этот процесс никогда не прекращается, мы всегда работаем с детьми.
1: Отдельный и очень важный вопрос вы уже вот упомянули, это световозвращающие элементы. Почему все-таки их наличие на рюкзаке, одежде или обуви ребенка столь критично, и в чем заключается физика безопасности?
2: Ну, как я уже говорила, световозвращающие элементы необходимы в темное время суток. Связано это с тем, что в темноте прямая видимость снижается, да, то есть водителю очень сложно разглядеть пешехода в темноте, особенно если этот пешеход одет в какую-то темную одежду. Что касается физики, то здесь мы говорим об остановочном пути автомобиля, то есть транспортное средство, прежде чем полностью остановиться, проходит определенный остановочный путь с момента реакции водителя до момента нажатия на тормоз, потом до момента остановки проходит довольно-таки длительное время. Это кажется, что секунды, но в любом случае остановочный путь бывает очень длинным и зависит он от скорости движения. Когда на пешеходе есть световозвращающие элементы, то свет от фар отражается обратно к источнику света, и водитель может раньше заметить пешехода приближающегося. Если он двигается при включенном ближнем свете фар, то это около 150 метров. А если это дальний свет фар, то от 250 до 300 метров. Соответственно, у водителя будет время на принятие решения о снижении скорости либо о полной остановке транспортного средства. И в таком случае у нас не будет дорожно-транспортного происшествия, и все будут живы и здоровы, поэтому световозвращающие элементы необходимы.
1: Ну что ж, под занавес давайте обратимся к родителям и школьникам в связи с тем, что начался учебный год.
2: Уважаемые родители, хочу вам напомнить о том, что ребенка, отправляя в образовательную организацию, нужно пройти с ним безопасный путь в школу и обратно. Напомнить ему все правила дорожного движения, особенно, конечно, это переход проезжей части. Уважаемые ребята, я вас тоже поздравляю с началом учебного года. Будьте всегда внимательны и осторожны на дороге. Помните, что дорога – это не место для игр.
1: Радио «Континенталь» присоединяется ко всем пожеланиям. Это была программа «Голос дорог». Мы благодарим нашего спикера, начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, управления госавтоинспекции по Челябинской области Ирину Аркадьеву. Спасибо и удачи вам в службе.
2: Спасибо, до свидания.
1: Что ж, детям и их родителям желаем безопасных дорог, чтобы для всего самого позитивного в сентябре и не только горел зеленый свет. Всем счастливо.
0: «Голос дорог».

0: Винос. Новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Соответственно, с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250 60 60.
5: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Возьми телефон, детка.
7: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
8: Возьми телефон, детка.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ударит пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Телефон рекламной службы 72-3903.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Прокуратура проверяет информацию о падении лифта в Челябинске. В общественном транспорте города поймали более 400 безбилетников. Прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ о падении лифта в Челябинске. Выяснением всех обстоятельств занимается надзорное ведомство металлургического района Южноуральской столицы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В СМИ писали, что инцидент случился в доме номер 7 по улице Прокатной, когда в кабине находились люди. Они поехали с 10 этажа. Лифт падал с 6 по 3, затем резко замедлился. Жители получили травмы ног. Прокуратура проверяет исполнение жилищного законодательства, дает оценку работе управляющей компании и лиц, ответственных за состояние лифта. За август в челябинских автобусах поймали 406 безбилетников, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на организатора перевозок. За последний месяц лета провели 35 проверок. Из 400 зайцев больше половины нарушителей были несовершеннолетними. Горожанам напомнили, что административная ответственность за безбилетный проезд наступает с 16 лет. За первую попытку проехать в транспорте бесплатно грозит штраф в 2500 рублей, а при повторном нарушении сумма увеличивается до 5000. Рейды по проверке билетов в Южноуральской столице будут продолжаться. Челябинец Артем Манапов успешно прошел сложный отбор и включен в состав профессиональной команды «Феникс Рейсинг», представляющей Россию на международной арене дрон-рейсинга. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Отборочные соревнования собрали участников из Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей и Красноярского края. По итогам выбрали только двух победителей, одним из которых и стал наш пилот. Отмечается, что это не только личный успех спортсмена, а значимое событие для всего региона. Сборная Южного Урала уже зарекомендовала себя как одна из сильнейших в округе на недавнем чемпионате и первенстве УРФО по гонкам дронов. Наши ребята взяли 27 наград. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 23-28.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 23-28.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваши соперники могут допустить ошибку. Не спешите этим воспользоваться. Благородство вернется двойной удачей. Тельцы. Прислушайтесь к совету человека старшего возраста. В его словах будет скрыта подсказка для волнующего вас вопроса. Близнецы. Теплое сообщение снимет давнюю недосказанность. Сделайте первый шаг. Раки. Откажитесь от привычного распорядка дня. Новые маршруты подарят вдохновение. Львы. Будьте щедры без причины. Обратите внимание на окружающих. Им может пригодиться то, что не нужно вам. Девы. Избегайте давать оценки чужой работе. Ваш перфекционизм может ранить того, кто старался изо всех сил. Весы. Сконцентрируйтесь на обстановке. Добавьте окружению больше света. Он позволит настроиться на нужный лад. Скорпионы. Звезды советуют помнить о настрое. Не беритесь за дело, пока не почувствуете, что готовы. Стрельцы. Сегодня вам нужно победить лень и всего себя отдать общению с людьми. Выйдите из зоны комфорта. Козероги. Помните, что отдых – это важная часть пути, а не роскошный излишек. Водолеи. Вспомните о своих обещаниях. Возможно, какое-то дело требует вашего вмешательства. Берите все в свои руки. Рыбы. Вдохновение иногда скрывается в приятных мелочах. Порадуйте себя чем-то новым. Добавьте красок.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске 17-й троллейбус начал курсировать автономно без контактной сети. И в столице региона на этой неделе развернется ряд мероприятий в честь грядущего юбилея города. Отдаленная часть Ленинского района Челябинска получила дополнительный маршрут благодаря продлению линии троллейбуса номер 17, сообщил мэр Алексей Ложкин. Теперь можно доехать от северо-запада практически до границы с Копейском. Это самый протяженный маршрут города, почти в 46,5 километров. На линии работают 24 троллейбуса Синара, что вдвое больше, чем на предыдущей трассе маршрута, отметил глава города. Новые машины могут курсировать автономно через участки без контактной сети. Это касается, например, путепровода в Ленинский район по улице Дзержинского. В пиковое время интервал движения 17-го троллейбуса составляет 10 минут. Более 550 тысяч южноуральцев установили самозапрет на кредиты. Такие данные приводит агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Всего же с момента запуска сервиса с марта прошлого года жители региона подали около 700 тысяч заявлений, затем часть граждан отозвала ограничения. В целом по стране самозапрет действует почти у 22 миллионов россиян. Подать заявление можно через портал госуслуг. Инструмент был введен в качестве защиты граждан от мошенничества. Предоставляется возможность установить как полный запрет, так и частичный. Последнее может касаться, например, только дистанционного оформления займов. На этой неделе в субботу в южноуральской столице пройдет целый ряд мероприятий в честь грядущего юбилея города, сообщает мэрия. В горсаду имени Пушкина в час дня начнется исторический фестиваль «Челябинск сквозь века». В парке Гагарина в это же время стартует иммерсивный театральный марафон. Также различные программы 5 сентября развернутся в детском парке имени Терешковой, в саду Победы, в парке «Металлург» и в экопарке. Возрастное ограничение мероприятий 0+. В администрации напоминают, что в полной афише торжеств в честь 290-летия Челябинска множество других акций и мероприятий. Основные пройдут с 11 по 13 сентября. Полную афишу можно найти в соцсетях мэрии. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 23-28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 6-11 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 23-28.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушаем мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
1: Заходи без причин.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал. Снова я.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра, не ну а вдруг? Как же где

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

движение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.